0: три поросенка. Давным-давно, когда нас с вами еще и на свете не было, жили-поживали три поросенка, три братца. Старшего звали Наф-Наф,
1: среднего – Нюф-Нюф,
2: а младшего звали Ниф-Ниф.
0: Дело было весной, в конце мая. Погода стояла прекрасная, солнечно, ясно. Ветерок только южный и очень умеренный, а дождик, если бы и шел, то уж совсем кратковременный, так, чтобы пыль смочить. Все вокруг зеленело, шуршало, чирикало, стрекотало, жужжало и квакало. Ну и, конечно, визжало и хрюкало, раз уж мы говорим о поросятах. Все три братца были очень довольны жизнью. Особенно младшие Нюф-Нюф и Ниф-Ниф. Они были совершенно уверены, что солнце всегда будет горячим, трава вечно зеленой, а небо вечно голубым. А иначе просто и быть не может. Но старший братец Наф-Наф был в этом совсем не уверен. Да-да-да, он уже не раз слышал, в этом мире ничего такого вечного нет. Весна скоро кончится, и наступит лето. Прекрасная пора. Свежая зелень, витамины, купание в теплых лужах. Но, увы, после теплого лета приходит холодная осень. Унылая пора. Солнце не греет, лужи ледяные, ветер северный, порывистый, временами до сильного. И дождь никакой не кратковременный, а льет целый день. Ой, ужас! Если у поросенка нет крыши над головой, о, плохие его дела. А ведь за осенью идет зима. Ой, это жуткое время. Снега, метели. Тут уж одинокому, бездомному поросенку совсем не позавидуешь. Не-не, такой поросенок долго не протянет.
3: А что с ним будет?
0: Что будет?
3: Да.
0: А вот что. Однажды в студеную зимнюю пору поросенок может превратиться в сосульку.
3: Ой.
1: Не может быть.
0: О, не может быть. Еще как превратиться, если, конечно, будет сидеть, сложа руки.
3: А что нужно делать?
0: Ну, как это что? Засучить рукава и строить крепкий каменный домик.
3: Строить домик?
1: Прямо сейчас?
0: Конечно. И чем скорее, тем лучше. Крыша укроет нас от дождя, стена от ветра, а жаркая печка спасет от мороза.
3: Да, а долго его строить?
0: Ну, если все вместе дружно потрудиться, можно быстро управиться и лучше с этим делом не тянуть.
3: А куда нам торопиться, братец Наф-Наф?
1: Верно, еще все лето впереди. Сам же сказал, а?
3: Конечно,
1: да.
3: До осени еще о, сколько, а до зимы и подавно.
0: Ну что тут скажешь, как ни старался Наф-Наф, но так и не смог уговорить братцев начать стройку. Под конец он так расстроился, что чуть не заплакал. Оставалось только плюнуть с досады, что он и сделал. Ну, конечно, теперь ему придется строить дом в одиночку, трудиться с утра до вечера. В это время два здоровых, крепких поросенка будут нежиться на травке. Ну, что же это такое, в конце концов? Это же самое настоящее свинство. Вот так они и стали жить. Каждый был занят своим делом. Наф-Наф строил дом и работал за троих, а Ниф-Ниф с Нюф-Нюфом изо всех сил укрепляли свой поросячий организм. А время шло быстро. Однажды жарким летним днем два братца отдыхали после обеда под большим старым дубом.
3: Ты видел, Нюф-Нюф? Дом-то убраться почти готов.
1: Да, да, пожалуй, пожалуй. Осталась им крыша и дверь.
3: И чего Наф-Наф так надрывается? Куда спешит? Не понимаю.
1: А помнишь, он как-то нам говорил, что после теплого лета будет осень, потом еще как эти зима.
3: Да-да, что-то такое припоминаю. Еще про какие-то градусы ниже нуля, сосульки.
1: Вот-вот, все пугалось.
3: Ну и где же это все, сугробы, морозы?
1: Да.
3: Где, я спрашиваю?
1: Вот именно. Хоть бы ветерок подул. Да. Жарище стоит. Просто дышать нечем.
0: Да, когда светит солнце, поют птички, порхают бабочки, трудновато поверить, что кроме всяких удовольствий на свете бывают и неприятности. Ну, так уж этот мир устроен. Уж чего-чего, а неприятностей и больших, и маленьких на всех хватает. Это, конечно, не очень хорошо, но хуже всего, что эти самые неприятности норовят свалиться на вас целой кучей и обязательно в тот самый день, когда вы, никак их не ожидаете. Ну вот просто как гром среди ясного неба. Ой, что это? И правда гром? А где гром, там и дождь, конечно. Ой-ой-ой, ну и ветрище, да просто ледяной. Невероятно, все же было так хорошо.
3: Нюф-нюф, братец, что это?
1: Я так думаю, это конец света. Но я не уверен.
3: А мне кажется, это... Ой, это... та самая, как ее...
1: Зима, что?
3: Да нет, осень. Помнишь, Наф-Наф говорит?
1: Говорит. Сам, небось, в домике сидит. Греется.
3: Только о себе и думает.
1: Точно, точно. А на братьев ему наплевать.
0: А дождь все лил себе и лил. Поросята промокли до костей. И теперь поняли, что такое ветер северный, порывистый. Тут уж никуда не денешься, надо строить домик, да поскорей. Ниф-ниф, недолго думая, набрал соломы, связал ее пучками и тяп-ляп к обеду свалял себе домик, а лучше сказать шалаш. Настелил туда сено и улегся отдыхать.
3: Хорошо, я потрудился. Можно и вздремнуть. Ох, красота! Интересно, что там Нюф-Нюф поделывает.
0: А Нюф-Нюф в это время доделывал свой домик. Соломенный дом не очень надежен, так считал средний братец. А вдруг ураган какой налетит, разнесет солому по всему полю, собирая потом. Нет уж, лучше сделать дом из сучьев и веток, и быстро, и надежно. К вечеру Нюф-Нюф доделал свой дом, а вернее сказать, хижину.
1: Ой, ну теперь можно спать спокойнее. В таком домике и зимовать не страшно.
0: Наутро Ниф-Ниф и Нюф-Нюф полюбовались своими новыми домами и отправились навестить старшего братца. Дом Наф-Нафа был тоже готов. По сравнению с ним домики младших братьев были просто жалкими лачужками. А тут прочные каменные стены, широкая печная труба на крыше и крепкая дубовая дверь.
3: Братец, а зачем тебе такая тяжелая дверь?
1: Да уж, такой дверью можно хвостик прищемить.
0: И тут Наф-Наф сообщил поросятам пренеприятное известие. Прошел слух, что в соседнем лесу появился волк.
1: Ой!
0: Его, правда, никто не видел, но по ночам...
1: Ой!
0: Из леса слышен вой. Так что дубовая дверь очень даже не помешает. Поросята от такой новости скисли и стали держаться поближе к своим домикам. Но прошел день-другой, слухов больше не было, и тревога улеглась. Поросята гуляли все дальше и дальше от домиков. Однажды они ушли довольно далеко, ближе к лесу. Тут была очень сочная травка, и даже грибы попадались. Поросята за едой не заметили, как очутились рядом с большим кустом дикой ежевики. А за кустом... Ой, даже говорить не хочется. За этим самым кустом тихо-тихо, почти не дыша, стоял. Да, конечно, это был волк. Правда, он был уже не молод и не очень проворен. Он даже прихрамывал на одну ногу. Не то правую переднюю, не то заднюю переднюю. Простите, я очень волнуюсь, заднюю левую. Но зато уж эти зубы... О, зубы были в отличном состоянии. И аппетит просто зверский. Итак, поросята уже рядом. Осталось 2-3 шага. Но волку не повезло. Что-то попало ему в нос. Он не удержался и...
3: Ой, что это?
0: Волк прыгнул, но ему не хватило одного прыжка. А поросята уже мчались к своим домикам. Будь волк помоложе, давно догнал бы, но сейчас подвела хромая нога. Он видел, как один поросенок нырнул в какой-то шалаш, подбежал и одним ударом превратил его в кучу соломы. Счастье еще, что соломенная труха забила волку глаза, и Ниф-Ниф успел забежать в домик Нюф-Нюфа. Но едва братцы перевели дух, как домик затрещал от бешеных ударов. Волк изо всех сил молотил хлипкий домик, но тут какой-то острый сучок впился ему в лапу. Пока волк катался от боли по траве, поросята успели добежать до Наф-Нафа и спрятаться в его доме за крепкой дубовой дверью.
3: Ой, наконец-то! Ой. Спасены!
1: Ой. Чудом! Чудом спаслись! Ой! Еще бы чуть-чуть! И вот ужас-то!
0: Да уж, повезло поросятам! А волк тем временем подбежал к дому и стал ломиться в дверь. Но скоро понял, что такую дверь ни зубами, ни когтями не возьмешь. Но уходить, ох, как не хотелось. Ведь за этой дверью целых 3 розовых упитанных молоденьких поросенка.
4: I want your blood.
0: Волку очень хотелось завыть, но тут он увидел печную трубу. Волк без шума влез на крышу. Труба была узковата, но пролезть можно. И волк полез в дом. А поросята тем временем перестали дрожать и пришли в себя.
3: Наф-Наф, прости нас, пожалуйста.
1: Да уж, ты того, братец, да. Не сердись.
3: Мы теперь тебе всегда помогать будем.
1: Ой.
3: Что ж это?
0: Вдруг раздался какой-то шорох. Все посмотрели на печку. Там на огне стоял большой котел с кипятком. Он был накрыт. И все увидели, что сверху на крышку что-то сыплется.
1: Сажа!
3: Кто-то лезет!
0: Все оцепенели. Стояла мертвая тишина. Только шуршала сажа. Но тут Наф-Наф наконец опомнился. На цыпочках, не дыша, он подкрался к печке и тихо-тихо снял крышку с котла. И очень вовремя волк сорвался вниз и бухнулся прямо в кипяток. Как он взвыл, изобразить, пожалуй, невозможно. А мы и пытаться не будем. Ошпаренный волк выскочил через трубу на крышу, скатился на землю и стрелой понесся в лес. Больше его в этих краях и не видели. А поросята долго еще рассказывали, как им удалось спастись от страшного волка.

0: Репка. Случилось как-то казаку ехать селом. Подъезжает к барскому дому, а на крыльцо в ту пору вышел барин. Увидал казака, подбоченился, да и орет во всю глотку: «Ты что за человек будешь? Может быть, коновал, фельдшер, лекарь, а может быть, аптекарь?» Казак помахивает плетью и на барина поглядывает. «А что хочешь? Я и коновал, я и фельдшер, и лекарь, и сам себе аптекарь. Но если так, то вылечи мою собачку». «Это можно!» Казак с коня слез, и барин повел его в свои хоромы. Входят, а на ковре лежит пес большущий. Жирный, ленивый от сытости. Хвостом по полу бьет. Казак поглядел на него и спрашивает: «А чем же он болен?» Барин и пошел расписывать. Столько у своего пса насчитал болезней, что казаку их всех и не запомнить. Главная ж беда, что ничего даже с барином из одной тарелки жрать не хочет. Казак головой покачал, губами почмокал. Барин просит его: 100 рублей не пожалею, только вылечи». Казак в уме прикинул: «Хорошо б получить такие деньги». Подумал и говорит: «Так и быть, твою собачку вылечу. Но только с тем уговором, чтоб я не сказал, все по-моему делать». Барин согласен на все, перечить не смеет. И казак тут же за лечение взялся. Первым делом распорядился приковать барского пса на цепь. Караул поставил. Никого, даже самого барина не велел к нему подпускать. Прошел день. Другой. Третий. Казак из-за валящей корочки не дает псу. Тот вой на все село поднял. Барин к нему, а караул близко не подпускает. Еще прошло 3 дня. Барский пес отощал так, что выть уж не может. Тут к барину пришел казак. Спрашивает: «Скажи-ка, хозяин, какая у твоей собачки хворь была?» «Вкус потеряла она к хорошей пище». «Значит, тогда я ее вылечил. Пойдем, сам поглядишь». Пришли, глядять. Пес сидит, шерсть на нем дыбом, ребра хоть считай. Барину стало чуть не до слез свою собачку жалко. Казак же говорит: «Скажи, что принесли репы». Барин распорядился. Слуги да лакеи рад стараться. Цел мешок верхом приволокли. Казак одну репку взял, псу бросил. Тот поймал ее на лету и тут же сожрал. Казак барина толкает в бок локтем: «Видишь, жрет сырую репу, значит, вылечил». Барин не стал перечить, побоялся, как бы казак его собачку совсем не уморил. Отдал 100 рублей. А казак спрятал денежки, собрался быстренько, сел на коня и барину крикнул на прощание: «Знаешь что? Когда ты сам потеряешь вкус хорошей пищи, то меня с Тихводона поклич. Уж я так и быть, к тебе приеду, и ты будешь не хуже своей собачки жрать сырую репу».
1: Радио Гамаюн. Много песен не бывает.

0: Напуганные медведь и волки. Жили-были на одном дворе козел да баран. Жили промеж себя дружно. Сено клок и тот пополам. А коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, за каждый час на промысле, и где плохо лежит, тут у него и брюхо болит. Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают промеж себя. Где не взялся котишка-мурлышка, серый лобишка, идет, да таково жалостно плачет. Козел да баран и спрашивают его: «Кот-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?»
1: «Как мне не плакать? Била меня старая баба, била-била, уши выдирала, ноги поломала, да еще удавку припасала».
0: «А за какую ж вину она тебе такую погибель приготовила?»
1: «Эх, за ту погибель была, что себя не опознал, да сметанку слезал!» И опять заплакал кот Мурлыка.
0: «Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще плачешь-то?»
1: «А, как не плакать? Баба меня била да приговаривала. Ко мне придет зять, где будет сметанки взять? За неволю придется колоть козла да барана».
0: Заревели козел и баран: «Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!» Тут Мурлыка вину свою приносил, прощенье просил. Они простили его и стали втроем думу думать, как быть и что делать. «А что, средний брат Баранка, — спросил Мурлыка, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота-то!» Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, козел, разбежался, ударился, и ворота отворились. Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал он и взмолился названным братьям: «Не то старший брат, не то средний брат, не оставьте меньшого братишку на съедение зверям!» Взял козел, посадил его на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, да по сыпучим пескам. Долго бежали и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот пришло крутое крутище, станово-становище. Под тем крутищем скошенное поле. На том поле стога, что города стоят. Остановились козел да баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть, думают козел да баран. А Мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, да таково крепко, что искры из глаз посыпались. Берестечка так и зарыдала. «Ладно, — молвил серый кот, — теперь обогреемся!» Да за словом и затопил сток сена. Не успели они путем обогреться, глядь, жалует незваный гость, мужик-серячок Михаил Иванович.
2: «Пустите, — говорит, — обогреться да отдохнуть, что-то не можется».
0: «Добро пожаловать, мужик-серячок-муравейничек, откуда, брат, идешь?»
2: «Ходил на пасеку, да подрался с мужиками, оттого и хворь прикинулась. Иду к лисе лечиться».
0: Стали вчетвером темную ночь делить. Медведь под стогом, Мурлышка на стогу, а козел с бараном у теплины. Идут семь волков серых, восьмой белый и прямо к стогу.
2: «Фу!
0: «Фу!» — говорит белый волк. «Не русским духом пахнет! Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать!» Заблеяли козел и баран со страстей, а Мурлышка такую речь повел. «Ах ты, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшего! Он, помилуй бог, сердит, как расходится никому не сдобровать! Аль не видите? У него ж борода, в ней-то и сила! Бородою он зверей побивает, а рогами... Ой, рогами только кожу сымает! Лучше с честью подойдите да попросите. Хотим, дескать, поиграть с твоим меньшим братишкой, что под стогом-то лежит». Волки на том козлу кланялись, обступили Мишку и стали его задирать. Вот он крепился, да как хватит на каждую лапу по волку. Запели они лазаря, выбрались кое-как, да поджав хвосты, подавай бог ноги. А козел да баран тем времечком подхватили Мурлыку и побежали в лес, и опять наткнулись на серых волков. Кот вскарабкался на самую верхушку ели, а козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли. Волки стоят под елью, зубы оскалили и воют, глядя на козла и барана. Видит кот серый лоб, что дело плохо. Стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать. «Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата! Я, Мурлышка, давеча двух волков съел! И с косточками даже! Так еще сытехонек! А ты, большой братик мой, за медведями ходил, да не изловил! Бери себе и мою долю, ладно уж!» Только сказал он эти речи, как козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А Мурлыка, знай свое, кричит: «Держи его! Лови его!» Тут на волков такой страх нашел, что со всех ног они припустили бежать без оглядки. Так и ушли.
3: Радио «Гамаюн».

0: Радио Гамаён.
1: Озарим пространство. Пространство.
2: Лиса и медведь. Жила-была кума-лиса. Надоело лисе на старости самой о себе помышлять. Вот и пришла она к медведю.
3: Пусти меня, Михаил Потапыч. Я лиса старая, ученая. Места займу немного. Не объем и не обопью.
4: Ну что ж, живи. Мне не жалко.
3: Ох, батюшки, спасибо, Потапыч. Век помнить буду твою доброту.
4: Да ладно, чего там?
2: Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть. Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти, да медку полизать.
3: Мишенька, Мишунь, никак кто-то к нам стучится?
4: Стучится? Да нет.
3: Эх, а ты получше прислушайся, слышишь?
4: Может, и стучаться.
3: Ну, конечно, стучаться.
4: Надо открыть дверь.
3: Это, наверное, за мной, за старой лекаркой пришли.
4: Ну что ж, иди.
3: Ох, ох, куманек, что-то не хочется вставать.
4: Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать.
2: Лиса заохала, слезла с печи, и как за дверь вышла, откуда и прыть взялась. Вскарабкалась на полку и, ну, починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досыта наелась. Прикрыла кадочку кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было, и воротилась в избу, как ни в чем не бывало.
4: Что, кума, далеко ли ходила?
3: Ох, близехонько, куманек, звали соседки, ребенок у них захворал.
4: Что же, полегчало?
3: Ну, полегчало.
4: А как зовут ребенка?
3: Ох, верхушечкой, куманек.
4: О, не слыхал такого имени.
3: Эй, куманек, мало ли чудных имен на свете живет.
2: Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку лежит, хвостом об лавку постукивает.
3: Мишенька! Мишунь, никак опять кто-то к нам стучится?
4: И то, кума, стучат.
3: О, хоть знать, за мной пришли.
4: Ну что ж, кумушка, иди.
3: Ох, куманек, что тебе не хочется вставать? Старые косточки ломят.
4: Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать.
2: Лиса заохала, слезла с печи, поплелась к дверям, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась. Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела, ела, всю середку съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, все как надо убрала и вернулась в избу.
4: Далеко ль кума ходила?
3: Ох, близёхонько, куманёк, соседи звали, у них ребенок захворал.
4: Ну что ж, полегчало.
3: Ох, полегчало.
4: А как зовут ребенка?
3: Серёдочкой, куманёк.
4: Не слыхал такого имени.
3: Ух, куманёк, мало ли чудных имен на свете бывает.
2: С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает.
3: Мишенька! Мишуня! Никак опять к нам кто-то стучится.
4: И так, ума, стучат.
3: Ох, это знать за мной пришли.
4: Что ж, кума, иди, коли зовут.
3: Ох, батюшки, куманек, ну что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают.
4: Ну-ну, вставай, а я и дверей за тобой запирать не стану.
2: Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку и принялась за кадочку. Ела-ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком и все как надо убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком.
4: Далеко ль кума ходила?
3: Ох, близехонько, куманек, звали соседи ребенка полечить.
4: Что ж, полегчало?
3: Полегчало.
4: А как зовут ребенка?
3: Последушком, куманек, последушком, Потапыч.
4: Не слыхал такого имени.
3: Куманек, мало ли чудных имен на свете живет.
2: Медведь заснул, и лиса уснула. Вскоре захотелось опять лисе меду, ведь лиса сластена. Вот и прикинулась она больной. Покою не дает медведю, всю ночь прокашляла.
4: Кумушка, сейчас я тебя вылечу, медку принесу. Болезнь как рукой снимет.
3: Ох, принеси, Мишенька.
2: Встал Мишка с палати и вышел в сени. Снял катку, а катка пуста.
4: Куда мед девался? Кума, это твоих рук дело. Кума, кто съел мед?
3: Что? Какой мед?
4: Да мой, что в катке был.
3: Клетвой был, так значит, ты его и съел.
4: Не, я его не ел, все про случай берег. Это, знать, ты, кума, сшалила.
3: Ох, ты обидчик этакой. Зазвал меня, бедную сироту, к себе. Да и хочешь сосвету жить? Нет, друг, не на такую напал. Я лиса. Мигом виноватого узнаю, разведаю, кто мед съел.
4: Пожалуйста, кумушка, разведай.
3: Ну что ж, вот ляжем против солнца. У кого мед на шкуре вытопится, тот его и съел.
2: Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. Соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя. А сама, умыв лапки, ну, Мишеньку будить.
3: Эй, Мишуня, вставай! Вора нашла! Я вора нашла!
4: Где?
3: Вот где! Весь ты в меду! Так что, куманек, своей вины на другого не сваливай!
2: Сказав это, лиса махнула хвостом, только медведь ее и видел.
5: Василиса прекрасная. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было всего 8 су прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было всего 8 лет. Умирая

тебе вот эту куклу. Береги ее, всегда при себе носи и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью твоему. Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший. За невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, стала быть и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела. Совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошело и полнело, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели, сложа руки, как барыни. Как же это делалось? Да Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочки сладить со всею работою? Зато Василиса сама бывало не ест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, как все улягутся, она забрется в чуланчике, где жила, и почивает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, да горе моего послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать?» Куколка покушает, да потом и даст ей советы, и утешает в горе. А наутро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, дорвет цветочки, а у нее уже и грядки выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших!» И, проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. И вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий-придремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого-то она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но это завсегда возвращалось домой благополучно. Так эта куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем дочерям вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую — чулки вязать, а Василису — прясть и всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, а

0: сама легла спать. Девушки работали, да вот нагорела на свечке. И одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду».
1: «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло».
0: «Тебе за огнем идти», — закричали обе. «Ступай, ступай к бабе-яге». И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкою приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Посылают меня за огнем к бабе-яге, а баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она, — «ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она лесом и вся дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник, сам белый, одет в белом, конь под ним белый и сбруя на коне белая. На дворе стало рассветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник, сам красный, одет в красном и на красном коне стало солнце всходить. Василиса прошла всю ночь и весь день, и только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка бабы-яги. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо дверей у ворот ноги человечьи. Вместо запоров руки, вместо замка рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза. На всей поляне стало светло, как средь бела дня. Василиса дрожала со страху, но не знала, куда бежать. Оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба-яга. В ступе едет, перстом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу-фу-фу! Русским духом пахнет! Кто это здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе».
1: «Хорошо», — сказала баба-яга, — «знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня, тогда и дам тебе огня. А коли нет, так съем я тебя».
0: Потом обратилась к воротам и вскрикнула: «Эй, запоры мои крепкие! Отомкнитесь! Ворота мои широкие! Отворитесь!» Ворота отворились, и баба-яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, Баба-Яга растянулась и говорит Василисе: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи! Я есть хочу!» Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, начала таскать из печки да подавать Яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пиво и вина. Все съела, все выпила старуха. А Василиса оставила только щец немножко, краюху хлеба да кусочек поросятины.
1: Стала баба-яга спать ложиться и говорит: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, да обед состряпай. Белье приготовь, да поди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Да чтобы все было сделано, а не то, съем я тебя».
0: После такого наказу Баба-Яга захрапела, а Василиса поставила старухи на объедки перед куколкою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Тяжелую дала мне Баба-Яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Кукла ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудрей вечера». Ранешенько проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем расцвело. Баба-Яга вышла на двор, свистнула! Перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом Бабы-Яги, подивилась изобилию во всем и осталась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. «Ах ты, избавительница моя!» — сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня спасла!» «Тебе осталось только обед состряпать», — отвечала куколка, взлезая в карман Василисе. «Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Василиса собрала на стол и ждет Бабу-Ягу. Начало смеркаться. Мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов, затрещали деревья, захрустели листья. «Едет, едет Баба-Яга!» Василиса встретила ее. «Все ли сделано?» — спрашивает Яга. «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвила Василиса.
1: Баба-Яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала: «Ну, хорошо!» Потом крикнула: «Эй, верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!»
0: Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз.
1: Баба-Яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе: «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку. Видишь, кто-то по злобе земли в него намешал», — сказала старуха, повернулась к стене и захрапела.
0: А Василиса приняла скормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка».
1: Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: «Эй, верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!»
0: Явились три пары рук, схватили мак и унесли с глаз долой.
1: Баба-яга села обедать, она ест, а Василиса стоит молча. «Что же ты ничего не говоришь мне?» — сказала Баба-Яга. «Стоишь, как немая».
0: «Не смела», — отвечала Василиса. «А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем».
1: «Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься».
0: «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой?»
1: «Это день мой ясный», — отвечала Баба-Яга.
0: «А потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Кто это такой, бабушка?»
1: «Это мое солнышко красное», — отвечала Баба-Яга.
0: «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?»
1: «Это же ночь моя темная, все мои слуги верные!»
0: Василиса вспомнила о трех пар рук и молчала.
1: «Что же ты еще не спрашиваешь?» — молвила Баба-Яга.
0: «Будет с меня и этого. Сама же ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, скоро состаришься».
1: «Хорошо, — сказала Баба-Яга, — что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссор из избы выносили, и слишком любопытных ем. Теперь и я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?»
0: «Мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса.
1: «Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!»
0: Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Потом сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек! Возьми его! Они ведь за этим тебя сюда прислали!» Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно, дома, думает себе, уж больно в огне не нуждаются. Но вдруг послышался глухой голос из черепа: «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу.
1: «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха.
0: Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться,
1: Но куда ни бросятся, глаза всюду за ними, так и следят, так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василиса не тронула.
0: Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего. Я хоть прясть буду».
1: Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело. Работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная, да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много. Пора бы и за ткани приниматься, да таких перт не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, а та и говорит: «Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиные гривы, я все тебе и смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать. А куколка за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, притонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу-ка я его во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидел и спросил: «Что тебе, старуха, надобно?»
0: «Ваше царское величество, — отвечает старуха, — я принесла диковинный товар. Никому, окроме тебя, показать не хочу».
1: Царь приказал впустить к себе старуху, и как увидел полотно, восхитился. «Чего же ты хочешь за него? — спросил царь. —
0: Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла».
1: Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить, вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей же из него и сорочки сшить».
0: «Не я, государь, прила и соткала полотно это, — сказала старуха. — Работа это приемыша моего, девушки».
1: «Ну так пусть и сошьет она!»
0: Воротила старуха домой и рассказала обо всем Василисе.
1: «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась она в свою горницу, принялась за работу, шила она, не покладывая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что-то будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга, вошел в горницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук». Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою». Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку под конец жизни своей всегда носила в кармане.

0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два

Живинка в деле. Это еще старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было. Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручка. Прозвание такое ему на старости лет дали. На деле руки у него в полной исправности были, как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъян не замечалось. Плечо широкое, а грудь крутая, ноги дюжие, шею у оглобли не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами. Где стукнет, там пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки незарный был. Недаром, видно, слово молвлено, который силен, тот дрочлив не живет. По работе Тимох вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает. По нашим местам ремесло известно разное. Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, плотенежку выковыривают, бутовый да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые гальчики выискивает, да в огранку пускат. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тож для заводского дела жгут. Зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают. У окошка камень точат да шлифуют, а под палатями рогожи гнут. От хлебушка до скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело – и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается. Про эту живинку и по сейчас не все толком разумеют. А с Тимохой занятный случай в житье вышел, на примету людям. Он, это Тимоха, то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать, да еще похваляется, в каждом до точки дойду. Семейные и свои дружки ровня стали отговаривать, ни к чему это, лучше одно знать до тонкости, да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать. Тимох на своем стоит, спорит, да по-своему считает. Налесовала две зимы, на сплавщика две весны, на старателя два лета, на рудобоя год, на фабричное дело годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно. Али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарный пристроиться. Сиди в тепле, да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцем колупайся. Старики, понятно, смеются. Не хвастай, голенастый, сперва тело изведи. Тимохи не имется. На всякое, кричит, дерево влезу и за вершинку подержусь. Старики еще хотели его урезонить. Вершинка, дескать, мер ненадежная. Была вершинкой, станет серединкой. Да и разные они бывают. Одна ниже, друга выше. Только видит, не понимает парень. Отступились. Твое дело. Чур на нас не пенять, что вовремя не отговорили. Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать. Парень ядреный, к работе усерден, кто такому откажет? Хоть лес валить, хоть руду дробить, милости просим.
и к тонкому делу допуск без отказу. Потому парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием. Много тимох перепробовал заводского мастерства и нигде понимаешь не оплошал. Не хуже людей у него выходило. Женатый уж был, ребятишек полный угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу, и сейчас же поступит в ученики по-другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали. «Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь? Аль в шорнике на пожарную подался?» Тимох к этому без обиды, отшучивается. «Придет срок, ни одно ремесло наших рук не минует». В эти вот годы Тимоха и объявил жене: «Хочу в оглежоги податься». Жена чуть не в голос взвыла: «Что ты, мужик, не уж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь, рубаху в тебя не достираешься, да и какое это дело, чему тут учиться?» Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам при печах-то с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудрено это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают: «Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет, и квелого самая малость». Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил: «Недолго, поди-ка, замазанным ходить буду». Тимох, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастер-то.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушка Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался Нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На саму тонкую работу выдача была. К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит: «Принять вы, ученики, могу. Без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь». Тимох понадеялся на свою удачливость и говорит: «Даю в том крепкое слово». На этом, значит, порешили и в скорости в курень поехали. Дедушка Нефед, он, видишь, из таких было. Обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахе расколоть? А у него и тут разговор. «Гляди-ка, сила у меня стариковская, совсем на исходе. А колю не хуже твоего. Почему думаешь так-то?» Тимох отвечает: «Топор направленный, рука привычная. Не в одном, отвечает, топоре до привычки тут дело, а я ловкие точечки выискиваю». Тимох тоже стал эти ловкие точечки искать. Видит, правда в Нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет. А думка все же останется. Может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть. Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался. Как стали плахи в куче устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна один наклон, с сухого другой. Раньше рублено так, позже иначе. Потолще плахи продухи такие, пожиже другие, жердовому расколу особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже. Дедушка Нефед все это объясняет по совести, да и то вспоминает, у кого чему научился. Охотник один научил дымку принюхиваться. Они, охотники-то, на это дошлые. А польза сказалась. Как учую кислым, потянуло. Сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно. Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться, да и говорит: «С этого боку жарче горит». «Как, спрашиваю, узнала?» «А вот обойди, — говорит, — кругом, сам почуку жарче горит». «Как, спрашиваю, узнала?» «А вот обойди, — говорит, — кругом, сам почуешь».

стал, а все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается: «Теперь, брат, никуда не уйдешь. Поймал тебя живинка, до смерти не отпустит». Тимоха и сам дивился, почему раньше такого с ним никогда не случалось. «А потому, — объясняет дедушка Нефед, — что ты книзу глядел, на то, значит, что сделано. А как кверху поглядел, как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть. Впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг».

0: Поэтому слово и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел с молоду все ремесла одолеть, да в углежог застрял. «Никак, — говорит, — не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас, руки, понимаешь, малы. А сам ручинами-то своими разводит. Людям понятный смех. Вот Тимоху и прозвали малоручком. Шутка, конечно, а так мужик вовсе на добрый славе по заводу был. Как дедушка Нефед умер, так малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прям сказать, мастер в своем деле был. Его-то внуки-правнуки по сейчас в наших местах живут. Тоже которые живинку всяк на своем деле ищут, только на руки не жалуются. Понимают поди-ка, что наукой можно человечьи руки нарастить выше облака.
1: Радио Гамаюн. Слово и дело.

0: Утренняя зарядка.
1: Откройте портку, откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Вначале ходьба на месте. Встаньте прямо, голову не опускать, плечи слегка назад. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь, прямее. Заканчиваем. Теперь потянемся. Вы видели на фотографии первое упражнение? Оно совсем не сложное. Начали. Левую ногу назад на носок, руки в стороны потянуться. В исходное положение. Вдохнуть, потянуться. Выдохнуть. Вдох бесшумный. Выдох продолжительный. Еще раз хорошенько потянуться, потянуться. И довольно. Ну как, стали глубже дышать? Отлично. Второе упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Займите исходное положение. Ноги врозь. Немного шире плеч. Руки на пояс. Приседая на правой ноге, наклоните туловище влево. Раз, еще два, еще три. Выпрямиться, четыре. В другую сторону. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Поэнергичнее наклоны. Побольше. Выпрямиться. В другую сторону. И вправо. Ноги соедините, руки опустите. Теперь проделаем прыжки. По счету раз прыжком ставим ноги врозь и одновременно поднимаем руки в стороны. По счету два прыжком соединяем ноги и опускаем руки. Прошу вас приготовиться. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Полегче прыгайте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте ходьбу в темпе музыки. Дышите поглубже.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища вперед. Ноги у вас вместе? Хорошо. Носки соедините. Туловище слегка наклоните вперед. Руки свободно опущены. Выпрямляясь, поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Прогнитесь. Раз. Наклоните туловище вперед. Коснитесь руками ног поближе к ступням. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Слегка наклонитесь вперед, руки опустите. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Прогнуться. Наклониться. Прогнуться. Слегка наклониться. Вдох. Выдох.

И в заключение упражнение на внимание. Оно всегда требуется. Небольшой шаг левой ногой в сторону. Левую руку в сторону, правую на затылок. Раз. Правую приставить к левой и сменить положение рук. Два. Шаг правой в сторону и снова сменить положение рук. Три. Левую приставить к правой, руки вниз. Четыре. Шаг правой в сторону, правую руку в сторону, левой на затылок. Пять. Левую приставить к правой и сменить положение рук. Шесть. Шаг левой в сторону, сменить положение рук. Семь. В исходное положение. Восемь. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

Ну вот и все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. С Троицей мир строится. Ура! Ура!

Повстречал я казачку у дона реки, а глаза у казачки —

лесною стороной. Увязался черт за мной. Подумала мужчина, что за чертовщина.

0: Радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн.
2: Новости будущего. Будущего.
3: Добрые новости будущего. План светлого мироустройства. Переход к картельной экономике. Полная остановка и банкротство текущей банковской системы. Все банковские долги аннулируются, кредиты запрещены. Введение артельного способа взаиморасчетов. Организация народных банков, выдающих беспроцентные срочные суды на полезные дела. Разработка мер по переходу к единой мировой денежной единице на взаимовыгодных условиях. Сетевые артели, мировое разделение труда.
2: Новости будущего.
3: Возвращение родовых устоев. Отмена паспортов и других бумажных и цифровых документов, не дающих о своих владельцах никакой полезной информации. Повсеместное введение родовых книг, наглядно показывающих величину, силу, здоровье и пользу рода каждого человека, а также расположение его родовой земли. Родовые земли с этого времени находятся в вечном пользовании родами. Частная собственность на землю запрещена.
2: Новости будущего.
3: Родословная как аттестат зрелости. Предъявление родовой книги при поступлении на учебу или при приеме в артель становится обязательным. Доказательством пригодности отныне являются не дипломы, аттестаты и грамоты, а сведения о роде, коэффициент пользы и личные достижения.
2: Новости.
4: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамаюн.

русская слеза. Русские морозы, русские поля, храмы да березы, русская земля.

0: Утренняя зарядка.
1: Приготовьтесь к первому упражнению, к ходьбе на месте. Вдохните, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Колени поднимайте повыше.

Второе упражнение – подтягивание. Ноги поставьте на ширину плеч. Опущенные руки скрестите. Поднимите руки вперед вверх и разведите в стороны. Потянитесь. Раз, два. Опустите руки и скрестите перед собой. Три, четыре. Продолжайте. Вдохните, потянитесь. Опустите руки, выдохните. Руки вверх, в стороны. Опустить и скрестить. Прогнитесь побольше. Расслабьте мышцы. Еще раз. Очень хорошо. Опустите руки, ноги соедините. Третье упражнение – поднимание ноги вперед. Поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Поворачивая ладони вниз, соедините руки перед собой и, поднимая левую ногу, коснитесь носком ладони. Раз. Опустите ногу и разведите руки в стороны. Два. Делаем тоже, поднимая правую ногу. Раз. Два. Продолжайте. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Руки не опускайте. Ногу повыше поднимайте. Раз. Два. Раз. Два. Продолжайте.

Раз, два, раз, два. Ногу поднять, опустить. Последний раз и закончить. Руки опустить. Теперь встаньте на расстоянии большого шага от опоры. Положите руки на опору. Стоим на носках. Четвертое упражнение – сгибание рук в упоре. Поднимая левую ногу назад вверх, согните руки в локтях. Раз, два. Выпрямите руки и опустите ногу. Три, четыре. Делаем тоже, поднимая правую ногу назад. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Руки согнуть, выпрямить. Вдохнуть, выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Вдохните, выдохните, продолжайте.

опоры оттолкнуться, слегка наклоните туловище вперед, расслабленные руки отведите вправо, проделайте свободные маховые движения руками влево, вправо, влево, вправо. Раз, два. Выпрямитесь, переведите руки на пояс, вдохните, опустите руки, выдохните, еще раз поглубже вдохните и полностью выдохните. Ноги поставьте шире плеч. Пятое упражнение – пружинящие наклоны туловища в стороны. Поднимите руки в стороны, наклоните туловище влево и заложите левую руку за спину, правую согните над головой. Раз. Слегка выпрямитесь и вновь наклонитесь. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Четыре. Наклонить туловище вправо, правую руку за спину, левую согнуть над головой. Раз. Пружинящий наклон. Два. В исходное положение. Три. Четыре. Продолжайте. Влево наклон. Еще. Выпрямиться. Руки в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Влево. Наклон. Еще. Выпрямиться. Наклон. Еще. Выпрямиться. Руки согнуть. Выпрямить в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Опустите руки, ноги соедините. Шестое упражнение – прогибание. Отведите левую ногу назад и поднимите руки вперед, вверх. Прогнитесь. Раз. В исходное положение. Два. Также отведите правую ногу назад, руки поднимите вверх. Раз. В исходное положение. Два. Делаем под музыку. Раз. Два. Раз. Два. Прогнитесь. Прогнитесь. Хорошо, так и продолжается.

Раз, два, раз, два. И последний раз. Очень хорошо. Ноги снова поставьте шире плеч. Пошире. Руки переведите на пояс. Седьмое упражнение. Наклон туловища вперед со сгибанием одной ноги. Не отрывая пятки от пола, согните правую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Теперь, сгибая левую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Другую ногу согнуть, коснуться носка. Выпрямитесь, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

трех. Старайтесь коснуться носка. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Руки оставьте на поясе, ноги соедините. Восьмое упражнение – прыжки. Делайте два прыжка на левой ноге, затем два на правой. Внимание, прыжки начали! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Полегче прыгайте! Продолжайте! Раз, два,

Закончили. Поднимите руки в стороны, вдохните. Опустите руки, выдохните. Продолжайте. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Еще раз. Переходите к водным процедурам.

0: Да, да.
1: Светлые вести на радио Гамаёк.
2: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное.
3: Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить.
2: Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
3: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
1: Светлые вести на радио Гамаёк.

смогли понять мы и принять, любимых преданно обнять, сказать спасибо матерям, дай Бог, чтоб все было.

0: район. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Светлые новости настоящего. Сегодня передаем для вас добрые вести одной строкой. Узнайте, что хорошего происходит в мире.
0: Новости будущего.
1: Благодаря проекту «Очистка океанов за 5 лет» из морей и океанов удалят более половины мусора. По прошествии 52 лет в Колумбии завершилась гражданская война и наступил мир. Жители канадской провинции Британская Колумбия собрали 3 миллиона долларов и выкупили частный участок леса в бухте Принцессы Луизы площадью 800 гектаров. Это как 4 Монако. И спасли лес от вырубки. В Китае восстанавливают бамбуковые леса. Благодаря этому спасены от вымирания симпатичные гигантские панды – бамбуковые мишки.
0: Мы делаем новости будущего.
1: В 5 странах – России, Бутане, Китае, Индии и Непале – впервые за 100 лет увеличилось поголовье диких тигров. Например, в России амурских тигров за 10 лет стало больше на 15%. Теперь у нас живут около 540 полосатых красавцев. В небольшой стране Центральной Америки, Коста-Рике, 98% электричества получают из возобновляемых источников энергии. Гидроэнергии, от ветровых турбин, от геотермальной энергии и от солнечной. В Индии 800 тысяч добровольцев за сутки посадили 50 миллионов деревьев.
0: Новости будущего.
1: По итогам 2020 года в России открылось 169 новых производств. Вот только некоторые. В Ульяновской области состоялся запуск нового производства изделий из древесно-полимерного композита. В Забайкальском крае запущено производство фронтальных погрузчиков. В Барнауле, Алтайский край, начато производство газобетона. В Ульяновской области заработал завод по производству сухих строительных смесей. На Ладоге открылся комбинат деревянного домостроения. В Талицах Свердловской области дает продукцию новый производственный комплекс молочного завода «Талицкие молочные фермы». Запущены и другие производства. В мире много хорошего. О многом добром еще вы услышите на радио «Гамаюн». О чем хорошем сегодня думаете вы? Светлые новости настоящего читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: На чужой каравай рот не разевай. Пораньше вставай, да свой затевай.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Наши сказки. Сказки для взрослых.
1: Алексей Аксенов. Заклинание. В районную администрацию пришла жалоба. Спустя полтора месяца секретарша случайно увидела ее, распечатала на принтере и отнесла заместителю главы района. Заместитель не любил жалобы. Он считал, что нужно работать, а не жаловаться. Каждые 2-3 дня он читал на эту тему лекцию кому-нибудь из подчиненных. А в этот раз прочел жалобу. И она оказалась странной. «Уважаемый Игорь Станиславович, это уже 5-я жалоба за последние 2 месяца. Полгода назад вы обещали завершить ремонт дороги в нашем поселке к концу августа. Сейчас декабрь, а дороги все нет. На каждое мое обращение вы придумываете причину, по которой не исполнили своего обещания и продолжаете ничего не делать. Больше я этого не могу терпеть и накладываю на вас могущественное заклинание икоты. Чем больше вы будете бездельничать, тем сильнее будете икать. Но самое главное, эта икота будет очень заразной. Наслаждайтесь. С уважением, маг 80 уровня Сережа Никаноров».
2: «Каких только идиотов нет в стране!» — спросил у потолка заместитель и швырнул лист в корзину. Нужно было отчитать секретаршу за это письмо.
3: «Аня, иди сюда!»
1: «Да, Игорь Станиславович», — просунула Аня голову в кабинет к шефу.
3: «Ты сама читала жалобу, которую мне принесла?»
1: Заместитель нагнулся, выудил письмо из корзины и потряс им в воздухе. «Нет», – засмущалась секретарша. «А что-то не так?»
3: «А ты зайди и прочти».
1: Аня вошла, взяла бумажку, посмотрела на нее и вернула обратно. «Чепуха какая-то», – сказала она.
3: «Вот-вот, а ты мне ее приносишь. Впредь сначала читай, а такие письма сразу выбрасывай. Я не могу разбираться со всяким...»
1: Тут заместитель замолчал, вздохнул и вдруг громко икнул. «Ничего себе!» – выдохнула секретарша, глядя в округлившиеся глаза шефа. Сергей Станиславович постоял на месте, прислушиваясь к себе, но больше ничего не происходило. Он осторожно прошелся и решил вернуться к разговору.
3: «Я говорю, что не собираюсь...»
1: Секретарша начала медленно пятиться к выходу.
3: «Ты дура, что ли?» – крикнул на нее заместитель. «Это же просто совпадение!»
1: Аня выбежала из кабинета, перевела дыхание и села за свой стол. Событие было столь занимательным, что нельзя было не поделиться таким. Аня открыла свои странички в соцсетях и стала выбирать, кому написать. Но как только она занесла пальцы над клавиатурой, как вдруг икнула. Она бросилась к кулеру, налила целую кружку воды и залпом выпила ее. И тут же еще раз икнула. Тогда она задержала дыхание и сразу прервалась, чтобы икнуть еще раз. Начинало становиться страшно. Аня в спешке села за стол, нашла в почте злополучное письмо и открыла его. «Чем больше вы бездельничаете, тем сильнее...»
3: Прочла она и тут же спохватилась. «Нужно попробовать...
1: ик! Работать!» Она закрыла пасьянс, разложила документы и приступила к своим рабочим обязанностям. Икота начала стихать, и через 5 минут прекратилась. А вот за стеной все было плохо. Оттуда каждую минуту раздавались характерные звуки такой громкости, что в шкафу вздрагивали чашки.
3: «Аня!»
1: – раздался жуткий крик из-за двери. Аня слегка приоткрыла дверь и, не заглядывая внутрь, спросила.
4: «Что? Что вы хотели?»
1: «К
3: кофе и мне принеси.
4: Я к вам туда не пойду, заплакала она и тут же икнула сама. Все равно не пойду.
3: Из кабинета выбежал красный Игорь Станиславович. Не глядя на Аню, схватил кружку и плеснул в нее горячий кофе. После чего демонстративно развернулся и пошел назад к себе. По дороге он икнул, расплескав кофе на рубашку.
4: «Да ешкин эк!»
3: – сказал заместитель и швырнул кружку на пол. Секретарша собрала осколки, вытерла пол и сразу же села за работу. Через полчаса она посмотрела на часы и увидела, что уже наступило время обеденного перерыва. Аня остановилась и посидела, ожидая, что же произойдет. Ничего с ней не случилось, хотя за стеной икота не стихала. Она распечатала жалобу, вытащила из сумочки деньги и пошла в столовую обедать. В столовой было немноголюдно. Аня рассмотрела задним столиком бухгалтера Елену Сергеевну, с которой временами любила посплетничать, и подсела к ней. Елена Сергеевна была дамой серьезной, но даже она не выдержала и рассмеялась после рассказа Ани.
5: «Анечка, я и не знала, что вы такая у нас выдумщица!»
4: «Елена Сергеевна, да пойдемте ко мне, вы сами все услышите!»
3: «Аня, ты совсем заработалась!» – потрепала ее по плечу Елена Сергеевна. «Давай-ка я лучше вечерком за тобой зайду, поедем ко мне, выпьем чудесного чая, мы с мужем его сами летом собирали. Тебе понравится?»
4: Аня с грустью кивнула головой и осталась за столиком в одиночестве.
3: Елена Сергеевна выплыла из столовой и отправилась к себе. Через полчаса она вбежала в кабинет к Ане с требованием прекратить это немедленно.
4: «Я же говорила, просто работайте!»
3: Снова расплакалась Аня, не отрываясь от документов. К вечеру все здание сотрясалось от икоты. Хуже всего было главе администрации. Его трясло так, что он сломал стоящий в кабинете диван. Каждый пытался начать работать, чтобы прекратить икать. Кто-то даже умудрился отобрать швабру у уборщицы, но быстро выяснилось, что от чужой работы икота не проходит. Потихоньку народ стал собираться в эпицентре проблемы, пытаясь выяснить, как жить дальше. Игорь Станиславович ругался, выгонял ходоков, пока ему в кабинет не притащили главу района.
5: «Игорь! Ик!»
3: – сказал он.
5: «Ты
4: ик!
5: Что натворил?»
4: «Сергей! Ик! Георгий Икевич!»
3: – затрясся заместитель.
5: «Я не ик! Виноват! Это ик!
3: Вот!» Он протянул письмо. Сергей Георгиевич прочел его за три захода и затопал ногами.
5: «Где этот ик-ик Никаноров ик живет?» «Да в ик Кирилловке!» «Поехали!»
3: Главу с заместителем погрузили в машину и рванули в Кирилловку. Всю дорогу они пугали водителя своим грозным рыком с заднего сиденья. Наконец появился поворот к деревне, машина свернула туда и почти сразу же остановилась. Разбитая дорога была совершенно не прочищена. Лишь огромные сугробы искрились под светом луны. Долго вызывали трактор, так как разговаривать было трудно, и на том конце не хотели верить, что звонит действительно глава района. Наконец, через полчаса трактор приехал, все набились в его кабину и двинулись, убедив тракториста не пугаться и не бросать руль от страха. Трактор ревел, расталкивая сугробы, но пассажиры все равно были громче трактора. На краю деревни остановились и отправили общаться с местным населением водителя машины, так как он был в курсе проблемы и не икал. Водитель постучал в двери крайнего дома. Через минуту зажегся свет, и на крыльцо вышел невысокий взлохмаченный мужичок в фуфайке.
6: «Чего вам?» – спросил он. «Скажите, пожалуйста, а где живет Никаноров Сергей?»
3: – спросил водитель. Мужичок заглянул ему за спину и всмотрелся в стоящих в стороне людей, но никого не узнал.
6: «Где-то Сережу ищете?» – сказал он.
7: Так помер он уже месяц назад. После Нового года схоронили.
8: Как? Ик! Помер!
7: Выскочил сзади глава района.
8: Ну, как обычно,
7: пояснил мужик, разведя руками, отчего края фуфайки разошлись, и стало видно, что она надета на голое тело.
8: Взял и помер. Всю осень рассказывал, что пока дорогу не починят, помирать не собирается. Оно вон как бывает. Это ик!
7: Сказал глава.
8: Полный ик!
7: Подтвердил заместитель и сел в сугроб. На следующий день сообщили в область о катастрофе, и оказалось, что зараза передается и по телефону. На целый день область встала. Такого количества критики Игорь Станиславович не слышал никогда. Да и вообще, никто никогда про себя такого не слышал. Губернатор был в ярости, страшно икал, поэтому делал небольшие паузы, а потом скороговоркой выдавал ужасающие проклятия. Но его можно было понять. В области было ЧП, о котором нужно сообщать в Москву, а икающая Москва может запросто уволить за распространение эпидемии. Губернатор за день посидел от раздумий и накачал пресс от икоты. Вечером не выдержал, снял трубку и позвонил в Кремль. Там посмеялись и посоветовали взять отпуск. Вечером вся область сидела у телевизоров в ожидании московских новостей. Но с экрана выступали бодрые столичные политики, которые без запинки декламировали многостраничные речи. Видимо, Москву защищал маг уровнем повыше, чем Сережа Никаноров. Если бы в области сохранялись советские традиции, то за последующий месяц мог бы быть выполнен план пятилетки. Никто и не предполагал, что можно столько сделать за жалкие 30 дней. Все было прекрасно, кроме некоторых моментов. Из администрации пришлось уволиться половине народа, так как они продолжали икать, за какую бы работу ни взялись. Но они быстро нашли себя в других областях деятельности. Игорь Станиславович с Сергеем Григорьевичем задержались вечерком на рабочих местах. Они откупорили бутылку непотребной жидкости и разговаривали под гул новостей с телеэкрана.
8: «Знаешь, а ведь даже как-то легче жить стало», – говорил глава района.
7: «Да, другое ощущение от жизни», – кивал заместитель, вытирая ладонью усы.
8: «Я даже не думал, что так бывает, когда работаешь. На душе светло и совесть».
7: «Еще скажи, воровать бросил», – остановил его Сергей Григорьевич. Заместитель поперхнулся и чуть было не выдернул себе усы.
8: «Да не пугайся ты так, ей-богу, как маленький», – продолжал глава. «Хорошо, что дед этот только про безделье написал, а все остальное-то можно. Представляешь, если бы он какие-нибудь 10 заповедей выдвинул.
7: Ты смотри, если у тебя в почте еще письмо от него завалялось, не открывай». Однако коллеги расслабились рано. На другой стороне вскрытого письма было продолжение. И оно работало даже без всякого прочтения. Начало рождения благостного человека было положено весьма основательно.
0: Сказки для взрослых. На радио Гамаюн.

0: Наши сказки на радио Гамаюн. Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

Город мне тихо шепнул: прощай. Лес мне эхом ответил: привет.

0: На радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: Что, сам будешь окошечко сверлить или мне доверишь?
3: Сам буду.
2: Добре, бери вот это перо и действуй.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
4: А дедушки
1: так говорили.
2: Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Душевные вести. Рады сообщить удивительную новость. Этим високосным летом на Руси Великой случился невиданный подъем. На землю, в деревни и села, в родовые поселения и в усадьбы переехали почти все жители крупных городов. Русь-матушка стала равномерно заселена народами Руси. Земли, долго стоявшие пустыми, обогреваются человеческим теплом, заботой и любовью. Все, что было замусорено и заброшено, теперь очищается и бережно возделывается. Радостью, покоем и счастьем сияют глаза народов на землях Руси.
0: Новости будущего.
1: Завершилось на Земле смутное время самоопределения. Сформировалась над нашей планетой защитная сфера из светлых человеческих мыслей. Она выдавила из нашего мира чуждый разум. Все противоречащее человеку и естественному пути развития нашей цивилизации исчезло. Ушло применение против человека цифровых и генетических технологий, нарушавших естественный ход эволюции человека. Снова мысль стала ясной, лучезарной творческой силой созидания красоты, многообразия и гармонии нашего прекрасного мира. Энергоинформационный потенциал человека опять стал единицей обмена между людьми сотворцами. Везде есть свободный доступ к чистому энергообеспечению, чистому воздуху, воде и ко всем ресурсам нашей планеты и всего мироздания. И главное, появился доступ к чистому, свободному времени.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Ушли из нашего мира и нашего сознания паразиты. Все свои проявления и свой мусор они прихватили с собой, чтобы, возможно, в далеком будущем попробовать стать людьми и соответствовать основам построения сознания по человеческому принципу на основе русского языка. Ведь без этого соответствия жить и даже присутствовать на планете Земля невозможно. После того, как все люди Земли стали постигать мудрость и величие вселенского русского языка, сформировалось единое человечество в любви ко всему сущему. Всех с праздником красоты чистых душ, вольного духа и светлого, чистого разума. Текст Ольги Громовой и Святослава Яхонтова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн. Вечная музыка. На радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
2: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
1: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
2: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
1: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
2: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся.
2: Каким образом?
1: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Где тонко, там и рвется, а где толсто, там и наслаивается.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
5: Каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
6: Навигатор.
5: Как это по-русски?
6: По-русски – путеводитель.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: Как крепить будем, деда? Саморезами?
1: Любишь ты саморезы, Саня. Не будем саморезами.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Знали.
3: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
4: Собаку съел, а хвостом подавился.
1: Радио Гамаюн. Живое.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Женщинам, чьи мужья носят бороду, государство компенсирует все расходы в спа-салонах и парикмахерских уже в этом году.
0: Новости будущего.
1: Россия прочно удерживает лидерство по инвестиционной привлекательности. Свои сбережения в российских рублях хранят 80% жителей планеты. 20% представлены белорусскими рублями.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Доля доходов от туризма в России по итогам прошедшего года составила 34%. Ныряние в прорубь, песню костра, объятия с березкой, хороводная программа и душевные беседы. Вот лишь малый список обязательной программы иностранного туриста. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамаюн.
0: Радио Гамаюн. Лепота.

0: по отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Lifestyle.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – образ жизни.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Мита, Мит и весь его отряд. Тело будет шито крыто, как-то правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – тета-состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калинову мосту.
2: Из яви мы ступим в тот мир, что сказочники называют Навью,
1: а ученые кличут
2: Dark Matter
1: – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога.
2: Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос.
3: 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Гол, как сокол, да остер, как топор.

Кто ведает, на что похоже счастье, и что так сладко тянет краешек души. Вернемся мы о наших малышей, нам не видать уже как собственных.

0: Наши сказки.
1: Русские богатыри. Былины. На высоких холмах стоит Киев-город. В старину опоясывал его земляной вал, окружали рвы. С зеленых холмов киевских далеко было видно. Видны были пригороды и многолюдные села, тучные земли пахотные, синяя лента Днепра, золотые пески на левом берегу, сосновые рощи. Пахали под Киевом землю пахари. По берегам реки строили умелые корабельщики легкие ладьи, долбили челны дубовые. В лугах и по заводям пасли пастухи круторогий скот. За пригородами и селами тянулись леса дремучие. Бродили по ним охотники, добывали медведей, волков, туров, быков рогатых и мелкого зверя, видимо-невидимо. А за лесами раскинулись степи без конца и края. Шло из этих степей на Русь много горюшка. Налетали из них на русские села кочевники. Жгли да грабили, уводили русских людей в полон. Чтобы беречь от них русскую землю, разбросались по краю степи заставы богатырские, маленькие крепости. Оберегали они путь на Киев, защищали от врагов, от чужих людей. А по степям без устали разъезжали богатыри на могучих конях. Зорко всматривались вдаль, не видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. Дни и месяцы, годы, десятилетия оберегал землю родную Илья Муромец. Ни дома себе не построил, ни семьи не завел. И Добрыня, и Алеша, и Дунай Иванович все в степи, да в чистом поле правили службу воинскую. Изредка собирались они к князю Владимиру на двор отдохнуть, попировать, гусляров послушать, друг о друге узнать. Коль тревожно время, нужны богатыри-воины, с честью встречает их Владимир-князь с княгиней Апраксией. Для них печи топятся в гридне гостиной горнице, для них столы ломятся от пирогов, калачей, жареных лебедей, от вина, браги, меду сладкого. Для них на лавках барсовы шкуры лежат, медвежьи на стенах развешаны. Но есть у князя Владимира и погреба глубокие, и замки железные, и клети каменные. Чуть что не по нем, не вспомнит князь о ратных подвигах, не посмотрит на честь богатырскую. Зато в черных избах по всей Руси простой народ богатырей любит, славит и чествует. Ржаным хлебом с ним делится, в красный угол сажает и песни поет про славные подвиги, о том, как берегут защищают богатыри родную Русь. Слава, слава и в наши дни богатырям, защитникам Родины! Высока высота поднебесная, глубока глубина океан моря, широко раздолье по всей земле, глубоки омуты днепровские, высоки горы сорочинские, темны леса брянские, черны грязи смоленские, быстры светлы реки русские, а и сильные, могучие богатыри на славной Руси.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
2: Как происходит это взаимодействие?
1: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
2: Как установить потерянную связь?
1: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
3: 17 мая в 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
5: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
6: Индивидуальный.
7: Как это по-русски?
6: По-русски единоличный.
7: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: скоро
1: на радио Гамаюн.
2: Спички-лавочки.
3: Я-то? Конечно, Сань. Благодаря этому цветку твой батя на свет появился. Братья его и сестра.
4: Как это, деда?
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. А дедушки
5: так говорили.
6: На работу боком, зато с работы скоком. Когда скоком, когда боком, а когда и ползком.
7: Радио Гамаюн.
2: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
8: Добрые новости будущего. На прошедшей неделе Институт Вежи Времени разработал совершенно новую и хорошо показавшую себя на практике методику. Соединив усилия в одном проекте, выпускник факультета времени, младший научный сотрудник кафедры роковых случайностей Захар Плетнев и его научный руководитель профессор Прохор Васильевич Разумный впервые в истории человечества предотвратили вымирание редкого вида деревьев Приморского края. С помощью созданного ими аппаратно-программного комплекса удалось найти узловой момент времени событий, связанный с судьбой Диморфантовой рощи.
2: Новости будущего.
8: Диморфант – колопанакс семилопастный или белый орех. Именно так называется одно из наиболее редких реликтовых растений Дальнего Востока. Это высокое стройное дерево до 30 метров высотой. Диморфант доживает до нескольких сотен лет. При благоприятных условиях в возрасте 120-150 лет он достигает максимальной высоты при диаметре ствола 50-60 сантиметров. Цветут эти деревья всего один раз в 5-7 лет, даря пчелам удивительную сильную душистую пыльцу, из коей те делают непревзойденный по своим вкусовым и целебным свойствам мед.
2: Мы делаем новости будущего.
8: Сегодня на Земле осталось совсем немного таких волшебных деревьев. Чтобы спасти диморфантовые рощи, ученым пришлось проанализировать несколько миллиардов равновероятных событий и найти всего лишь 7 удачных исходов. В них-то в настоящее время и направлены ресурсы Вежи Времени. Руководство института обращается к слушателям радио Гамаюн с просьбой помыслить об усилении и приплоде. Создаем у себя чудный мыслеобраз высоченных, ярко-зеленых, цветущих бело-желтыми цветками шапками, в которых жужжат работящие пчелки, красавцев диморфантовых деревьев. И даже целые диморфантовые рощи, раскинувшиеся в разных краях и весях земли матушки. Текст Владимира Борисова читала Валерия Павлова.
2: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн. Музыка вдохновения. На радио Гамаюн.

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Армрестлинг.
2: Как это по-русски?
1: По-русски – рукоборство.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

Растоплю в мастерской печку. Говорят, время лечит раны. Хм. Ничего оно, брат, не лечит.

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Сперва проверь, потом поверь.
0: Радио «Гамаюн».

0: наши сказки.
1: Живали-бывали сказки. В тюрьмах высоких, в избушках на курьих ножках, в рукавице, что мужик потерял на дороге, в мышиных норках, в соломе на задворках, да куда ни глянь. Раньше все бывало, сказки по небу летали, друг друга за крылышки держали, а я за ними на золотом коне скакала, да все в мешок собирала. Полный мешок со сказками. Сейчас развяжу да расскажу. А сказки старинные, и короткие, и длинные, и все такие как раз, как от меня до вас. Жили-были старик да старушка. Ой, какие они были бедные, старик да старушка. И не было у них даже хлеба, краюшки. А старичку ведь захотелось блинков. Да где блинки взять, муки-то нету. А ты, бабушка, не помнишь, что у тебя есть мешочек с горошком? Ты горошек-то на меленке намели, и будет у тебя мука. Напечешь мне и пирогов, и блинков, чего захочешь. Побежала бабушка, принесла мешочек с горошком, собрала всех ребятишек, раздала меленки, и стали они горошек молотить. Ну, а раньше, что они делали, все обязательно песенку поют, чтобы легче-то было работать. Сели, меленки взяли, горошку насыпали. «Станем-ка, ребятушка, горошек молотить, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, а су гороховиною горох. Станем-ка, ребятушка, шанеги пекчи, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, су гороховиною горох. Старым-то старушкам со сметаной кою, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, а су гороховиною горох». А одна горошина со стола-то упала, по полу покатилась, в дырку провалилась, под полье лежит. А никто не заметил, поют себе дали. «Малым-то ребятушкам со маслицем, да ты, горох мой, горох зеленой молодый, су гороховиною горох». А горошина лежала-лежала, надоело лежать, стала расти. Росла, росла, до полу доросла. В дырку проросла, в избе растет. Ребятишки дивуются: «Ой, горошина в избе растет! Деда, гляди, горошина в избе растет!» Деда говорит: «Пущай растет». Росла, росла, до потолоку доросла. «Деда, разбери потолоку, пущай горошина далее растет!» Деда разобрал потолоку. Горошина вызнялась, до крыши доросла. «Деда, разбери крышу, пущай, горошина дали растет!» «Крышу разбирать не буду. Дождь, снег, нет, хлопот сколько, не буду крышу разбирать». А горошина как только до крыши доросла, как зацвела, да как стручки-то нависли, да сочные, да сладкие. Ребятишки подбежали, карманы подставили, так полные карманы гороха-то насыпалось. Посмотрите, в карманах нет ли горошин-то. «Станем-ка, ребятушки, горошек сиять, да ты, горох мой, горох зеленый молодый, су гороховиною горох».
0: Наши сказки на радио Гамаюн. Радио Гамаюн. Лепота.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
2: Ведущий.
1: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Рекомендация.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Совет.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: сокровища родного слова, заметят важные умы, пренебрегли безумно мы. Мы любим муз чужих игрушки, чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих. Александр Сергеевич Пушкин. Роман «Евгений Онегин».
1: Слушайте на радио «Гамаюн» на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
1: «Как это по-русски?» «Спроси у радио «Гамаюн».

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: С умным браниться, ума набираться.
0: Радио Гамаюн.
3: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Новости экономики. Хитом продаж у праноедов признаны эфиры лопуха. Эфиры лопуха – давно забытый вкус детства.
0: Новости будущего.
1: Цена доллара на рынке сегодня 350 рублей. Коллекционеры, спешите, осталось всего две штуки.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Цена барреля кедрового масла марки «Звенящие кедры» выросла на 2 пункта. Президент компании «Мигре-3» объяснил повышение цены увеличением количества белок в производстве. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение.
1: Микс.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – смесь.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: Кому это интересно?
3: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
4: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
3: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Век живи, век учись, а дураком помрешь.
0: Радио Гамаюн. Живое, любимое.
3: А не зазвенеть ли нам струнами звонкими, да не покрыть ли землю нашу матушку гусельным покровом, светом белым, любовью рожденным? Звенящий

«Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному строится мир, строится. Ура! Ура!

0: о скрытом смысле и прямых намеках. Вещий лес.
1: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Перечислю те, друже, некоторые ключи для раскодировки слов современного русского языка. Наш язык образный и слоговый, и корневой. Согласная буква – это основа слова, несет информацию. Гласная буква дает силу согласной и качество. Согласная буква по определению должна быть совместно с гласной. То есть две и более рядом стоящие согласные в слове – это код. Все слоги были открытыми, поэтому слова должны заканчиваться гласной буквой или буквой «ер» или «ер». Буква «а» в начале слова означает отрицание. Часто нужно заменить на букву «о». Обобщение, объединение. Ключей много, и в последующих встречах, когда ими буду пользоваться, то стану обозначать словом «ключ». Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.
0: Слушайте на радио «Гамаюн» каждый понедельник, среду и пятницу в 12:07 по Москве. Вещи.

0: светлые вести
1: на радио Гамаюн.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Что будем делать?
2: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
3: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаюн.
5: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
6: Гипотетический.
5: Как это по-русски?
6: По-русски – предположительный.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаюн.

0: Радио Гамаюн.
1: Вольному воля. Воля.
2: Ай, али вы кубанцы, али молодцы. Дай славу.

0: Скай.
1: Ой, да в светлый день крещенский, ой.
0: Мы пошли ему же, дай навстречу.

0: Ай дай Крюка, Крюковской был с нами, ой.
1: Закричали мы же, дай ура!
2: Ура!

0: или...
1: Сознание – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка. Слушайте на радио «Гамаюн»
2: на 16 и 40 минуте каждого часа программу
1: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
2: Спроси у радио «Гамаюн».
1: Знали.
2: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
3: Муж без бабы? Пуще малых деток, сирота.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Новая эпидемия. В мире высокими темпами растет количество здоровых людей. Тысячи таких людей найдены в Китае, Испании, Италии и России. Вирус здоровья распространяется по всему миру. Такие люди, зараженные здоровым вирусом, очень опасны. Они не покупают лекарств, не ходят по поликлиникам, не разговаривают о болезнях. Они пробуждаются пора, чтобы для многих кажется еще очень рано. Занимаются физической культурой. Они закаляют себя холодной водой. Они питаются живой, здоровой пищей. Они развивают свое мышление и тренируют разум. Укрепляют свой дух, совершенствуют свою бессмертную основу. Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров, тем более самостоятельно.

0: и поэтому они счастливо улыбаются, и у них всегда хорошее настроение.
1: Мы делаем новости будущего.
0: Инструкция о том, как заразиться здоровым вирусом. Если мимо вас пробежал здоровый человек, нужно присоединиться к нему, пока не ближе 1,5 метра, и пробежать с ним хотя бы квартальчик до места закаливания. Если видите говорящих о болезнях, держитесь от них подальше. Посылайте всем любовь, соучастие, радость и здоровье. Чувствуйте себя здоровым, счастливым, радостным и полным любви человеком. Заражайтесь здоровьем. Им уже заразилось огромное количество людей. Будьте здоровы! Невские моржи, сила любви.
1: Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Паркинг.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – стоянка.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
4: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

И наступила тишина, как будто павший лист осенний застыл, и кончилась война. А это выстрел был

прячутся робко в затхлой тиши кабинетных коробок.

0: жизни нас дебетом кредит. Мелко мечтают, думают редко. Разве осталось в них что-то от предков?
1: Радио Гамаюн.
2: Медведь нам в помощь!

0: светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Интриги.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – козни.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Радио Гамаюн.
1: Люба, братцы, Люба! Люба, братцы, Люба!

0: Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
1: Слушайте на радио Гамаюн
2: на 16 и 40 минуте каждого часа программу
1: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
2: на радио Гамаюн.
1: А дедушки
3: так говорили.
4: Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса.

0: Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Вести экономики. Сегодня уже определенно можно заявить, что мир деловых людей и сфера торговли становятся экологичными. Преображение системы потребления происходит быстро и легко. Как же это получается? Почему производители вдруг начали создавать качественную и долговечную продукцию? И как так получилось, что при этом учителя, доктора, инженеры и библиотекари стали самыми уважаемыми и богатыми человеками в народе?
0: Новости будущего.
1: Все началось с подарков. Почти как в фильме «Заплати другому». Челябинский завод подарил 5 многодетным семьям учителей по машине. Новгородская артель построила семье молодых, инженеру Сергею и библиотекарю Светлане Леповым, в дар жилье. Целители Пскова оздоровили талантливых детишек и их родичей в санатории «Сосновый Бор». В благодарность за добро люди начали радостно помогать в ответ. Такие случаи помощи и взаимопомощи стали массовыми. Секрет чуда преображения оказался прост – благодарность и

0: душевная щедрость. Вот самые выгодные качества для построения светлого и благого общества.
1: Мы делаем новости будущего.
0: Кругом по миру разносятся дары. Они вдохновляют на благие дела. Они радуют и поощряют создавать красивые, прочные и, что важно, долговечные вещи, резко сокращая количество мусора. Ведь чем дольше служит вещь, тем больше благодарности получают ее создатели. Так дети первого владельца надежной машины с радостью ее эксплуатируют и помогают заводу своими дарами. А успешные молодые ученые в благодарность за исцеление на каждое новолетие шлют дополнительные средства врачам. Благодарность рождает новый мир. На Землю-матушку приходит процветание и чистота. Текст Михаила Немова читала Валерия Павлова.
1: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамаё».

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Талант.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Дар.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Возрождение былинной Руси – это то, к чему стремятся наши души и помыслы.
2: Но дело это долгое и непростое.
1: Сначала надобно нам научиться говорить друг с другом на одном языке.
2: Чувствовать общий настрой.
1: А что для этого самое лучшее?
2: Правильно. Русские былины, сказки, да светлые песни.
1: Радио Гамаюн
2: – это то, что вовлекает нас в единый поток, настраивает на один лад и учит действовать согласно.
1: Испокон веку только так и возрождалась Русь под волшебное пение птицы Гамаюн.
2: Давайте вместе создадим этот удивительный сказочный инструмент.
1: Всемирное народное радио. Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
3: «Участвовать».
0: Светлого пути. Светлого пути. Доброй связки. Светлые вести.
4: На радио Гамаюн.

0: Знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Губа не дура, язык не лопатка. Знает, где горько, где сладко.

0: печки.
1: Печки-лавочки.
2: Деда, привет тебе, да ласка.
3: Ух, Санюша, опять что-то новенькое придумал. Ну что ж, уважаю. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, чем порадуешь?
2: Деда, я пришел о тебе заботиться.
3: Эхма, это как же?
2: Ну, пенсионный возраст подняли же.
3: Кто?
2: Правительство, президент указ подписал.
3: Ну, так и что?
2: А батя говорит, нам самим надобно о родителях заботиться. Халявы больше не будет.
3: Так и говорит.
2: Ага.
3: Ну что ж, правильно говорит. Только я-то еще на коне, пока и сам с усам. Но все ж приятно, что такое осознание к твоему бате да и к тебе пришло. Оно все поправи.
2: А как это поправи, деда?
3: А вот так, по совести, Саша. Сначала родители с детьми нянчатся, а потом дети с родителями, если те в свою старость немощь входят. Это и есть по справедливости, по праве. А пенсия – это Горыныча и выдумка. Для тех она нужна, кто детей своих в праве и совести не воспитал, а значит, свой долг перед родом не выполнил. И чтоб люди о том долге позабыли, Горынычи придумали эту ловушку – пенсии.
2: Так выходит, пенсия – это зло?
3: А нет, по праве ни добра, ни зла, Санюша. Есть только вред и польза для нашего духовного развития. И пенсия может быть благом, смотря как к ней относиться. Если человека она расслабляет, заставляет забыть о долге, то знамо дело, она вред. А с другой стороны, это же его человека средство, кое он всю трудовую жизнь государству перечислял в виде налогов. Вот они в старости подмогой и возвращаются.
2: Выходит, не так уж страшны проделки Горынычей. Главное, как к ним относиться.
3: Именно, внук. Молодец. Самую суть ухватил. Из любой ситуации можно пользу извлечь, если подумать как следует.
2: Так уж и из любой?
3: Точно, из любой.
2: И даже из кризиса в стране, и роста цен, и безработицы?
3: Глубоко копаешь, Александр.
2: Да просто взрослые, только об этом и говорят все время.
3: А почему говорят-то? Потому что никак не поймут, что только на них самих лежит ответственность за их собственное благосостояние. Все пытаются переложить ее то на государство, кое вроде бы должно цены сдерживать, то на доброго дядю, дающего хорошую зарплату.
2: А как же простой человек может на цены и зарплату повлиять?
3: А очень просто, Саша. Это положение вещей подталкивает нас всех к организации своего собственного дела, к предпринимательству. В этом и польза. Возьми на себя ответственность, делай свое дело по совести, по праве, цену не завышай. Вот и будет она невысокой. А увидят это люди и оценят тебя своей благодарностью. Вот и появится тогда высокая зарплата, кою ты сам себе и назначишь. И государство с правительством, а тем более добрый дядя, тут вообще ни при чем. Ну, разве что при том, что они нас к развитию своими действиями толкают. Понимаешь?
2: И верно, деда, польза получается, и от них тоже.
3: То-то и оно, внучок. То-то и оно.
1: Слушайте на радио «Гамаюн». Печки-лавочки.

0: Травушка, муравушка. Добрая, живая, зеленая.
1: Василек. Поведу сегодня сказ свой о цветочке красивом. Назову, как в народе его кличут, а вы отгадайте, попробуйте, о каком цветке речь идет. Называют его ржевым цветом, волошкой, лоскутницей, синецветом или синюшкой. И цвет у него такой красивый, что радует глаз всякого, кто его увидит. Ярко-синий, но бывает и нежно-лиловый. Отгадали, мои хорошие? Правильно, это василек. Цветет василек все лето, и каждый может его на просторе увидеть. Если отведать мед, собранный в тех местах, где много васильков, то мед будет миндалем пахнуть, а вкуса будет слегка горьковатого. Издавна на Руси василек считался цветком магическим. Им и порчу снимали, и в разных обрядах использовали. Верили люди добрые, что василек способствует урожаю богатому. Его даже по краям поля специально высаживали. А уж чего только люди про василек не сказывают. Да и я вам сказку могу рассказать. Вот, слушайте. Давным-давно это случилось. Жил-был в Нижних Миленках Петр Кузнец. Жена его рано ушла на другой свет, сына Василия ему оставив. Рос Василек без материнской ласки. Отец его к делу кузнечному приобщал, да нелегко наука парню давалась. То перекалить заготовку, и та хрупкая станет, то форму испортит, хоть напильником догоняй. Был Василий нрава немирного, как и отец. Бывало, так в сердцах по наковальне шибанет, что у молота аж ручка треснет. Рассердится, да и уйдет на Угру. Ляжет там где-нибудь на заливных лугах и весь день на небеса поглядывает. Оттого и глаза у него были голубые-голубые, небесные. Отец, конечно, порол поначалу, кричал, а потом плюнул на это дело. Видит, значит, толку из парня не выходит и отступится на время. А потом снова за науку, за ремень, значит. По-другому не умел, а воспитывать надо. Не чужой ведь, сын родной. Вот так и договаривались они с переменным успехом. Как-то раз в расстройстве лежал Василек на берегу Угры и любовался облаками. Вдруг слышит, зовет его кто-то. Поднялся, глянул. А это Мавка, одна из тех девиц, что русалками нынче по ошибке кличут. Да такая красавица, ладная да яркая, что влюбился Василек по самые уши. Да и Мавочка-то, похоже, в него тоже влюбилась. С тех пор они на берегу все вечера и коротали. Да только влюбленность, мои хорошие, это еще не любовь. Не могли никак между собой договориться, где жить им. То ли на земле, то ли в воде. У Василька ноги, а у Мавки хвост. Что тут скажешь? Уж они и кричат, и ругаются, а к одному решению прийти не получается. Плеснула тогда Мавка в сердцах хвостом. Видать, тоже вспыльчивая была. Да и превратила Василия в синий полевой цветок. Хоть таким, но будь со мной. Вот ведь что взбалмошный характер вытворить может. Эх, девоньки, где бы миром да ладом подчас рубят сгоряча, да ничего путного из того не выходит.
2: Одна радость, цветок-то
1: красивый вышел. Своим цветом напоминал он мавочке синюю гладь воды. Часами сидела она на берегу, да с ним разговаривала. Пётр-кузнец поискал-поискал сына, да не нашел. Как-то к берегу забрел, да такая его тоска обуяла при виде цветков-васильков. А тут еще песня послышалась какая-то жалобная. Слов не разобрать, только грусть от нее вселенская. Вернулся в кузню и с тех пор необъяснимо терпеливый стал. Кричат на него бывало, а он молчит, да дело делает. Иногда только спокойно так скажет: «Понимаю». А мавки с тех пор каждое лето плетут венки из васильков и свои головы ими украшают. Наденут, песню затянут, а глаза грустные-грустные. Посмотрят на тебя, как душу вынут. Так что в глаза-то мавкам не гляди, а то ведь моргнуть не успеешь, утащат. Василек в кулинарии с давних времен использовали. Делали из него уксус вкуса необычного. И мы ткань окрашивали. Цвет ее голубым или синим становится.
2: Да и в медицине васильку применение нашлось. Благодаря свойствам его целебным.
1: Васильковыми настоями и раны заживляют, и боль успокаивают, и жар снимают. Настойку, порошок и отвар цветов и семян василька применяют при разных глазных заболеваниях, при кашле, коклюше, при хронических заболеваниях почек, печени, желудка, кишечника, при лихорадках, кровотечениях, спазмах. Ну, всего не перечесть. А настой из василька вот так готовьте. Залейте стаканом кипятка чайную ложку сухих цветов. Настаивайте без кипячения полчаса. Охладите и процедите. Настой готов. Принимайте по 2 столовых ложки 3 раза в день за 15-20 минут до еды. И будьте здоровы! Вот о чем нам поведала травушка-муравушка.
0: Травушка-муравушка. На радио Гамаё.
3: На радио Гамаё.
0: Светлые вести на радио Гамаё.
4: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное.
5: Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить.
4: Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
5: Подробности 17 мая в 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
6: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаё.
7: Каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
8: Симпозиум.
7: Как это по-русски?
8: По-русски – заседание.
7: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаё. Радио Гамаё. Люба, братцы, Люба.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Чистое поле – это информационно-силовое поле космоса. Мир богов. Мир прави.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес.
3: Знали?
4: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
5: За одного битого двух небитых дают. Да не больно-то берут.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Веллингтон, Новая Зеландия. Здесь принят удивительный закон под названием «О простом языке». Закон запрещает чиновникам использовать в речи непонятные иностранные слова. Люди, живущие в нашей стране, имеют право знать, о чем их просит правительство. Так это пояснил депутат, поддержавший проект, сообщает РИА Новости. Добавим, что принятие закона, согласно которому руководители будут говорить понятно на

0: родном языке ожидается в Доминикане, Франции, Австрии и, конечно же, в России. Мы приветствуем появление такого закона.
1: Новости будущего.
0: Россия, Крым. Житель Симферополя Рымзи Сейдаметов изобрел уникальную установку для переработки пластика. Уже получены патенты на изобретение и построены первые промышленные образцы. Установка – это реактор, который перерабатывает 6 тонн полиэтилена в сутки, производя из него бензин, дистопливо, газ и остаток в виде угля. Причем образующийся газ кипятит следующий реактор. Таким образом получается замкнутый цикл. В настоящее время установка активно внедряется в России в мусоропереработке.
1: Мы делаем новости будущего.
0: Важно такой замечательный проект поддержать делом и нам с вами. Очень важно сортировать мусор, выбрасывая пластик отдельно. По всей видимости, мы застанем то время, когда мусорные свалки навсегда уйдут в прошлое. Добрые новости будущего читала Валерия Павлова.
1: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн. Лепота.

0: Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире.
1: Русский изобретатель Николай Иванович Кибальчич. Годы жизни 1853-1881. Автор идеи космического корабля с реактивным двигателем. В 1918 году в деле казненного народовольца Николая Ивановича Кибальчича был найден проект воздухоплавательного прибора. Всего в этом проекте 5 исторических страничек и 2 рисунка, выполненных сухим и конкретным языком. Но на этих 5 страничках будущее человечества, обоснованная идея космического корабля с реактивным двигателем, который поможет человечеству выйти в космос. Кибальчич логически изложил систему прибора. Сам прибор, его схематическую конструкцию, топливо, которое дает требуемую энергию, автоматический способ постоянной подачи топлива, а также рассмотрел варианты движения прибора в пространстве при маневрировании и зависании над определенной неподвижной точкой. На проекте значится дата – 23 марта 1881 года. В описании своего проектора Николай Иванович Кибальчич написал: «Я верю в осуществление моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении. Если же моя идея после тщательного обсуждения учеными-специалистами будет признана исполнимой, то я буду счастлив, что окажу огромную услугу Родине и человечеству».
0: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен. Очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
2: Бюджет.
0: Как это по-русски?
2: По-русски? Смета.
0: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Радио Гамаюн. Наши сказки.
1: Мена. Ехал в жаркий день мимо реки купец богатый. Да и думает, выкупаюсь. Разделся, вошел в реку и попал на глубокое место. Испугался купец, стал кричать, на помощь звать. Шел мимо мужик, крик услыхал, к реке побежал. Вытащил он купца на берег. Стал купец мужика благодарить, обещал богато наградить. Посадил его с собой на повозку, привез в город, накормил его, напоил и подарил ему кусок золота с конскую голову. Взял мужик золото, пошел домой. Идет он по широкой дороге, а навстречу ему табунщик. Целый табун лошадей гонит. «Здравствуй, мужичок. Где ты был?» «В городе был. У богатого купца гостил». «Что ж тебе богатый купец дал? Кусок золота с конскую голову». «На что тебе это золото? Променяй его мне на любого коня». Отдал старик табунщику золото, выбрал коня и поехал домой. Едет он лугом, а на лугу пастух коров пасет. «Здравствуй, мужичок. Где ты был?» «В городе был. У богатого купца гостил». «Что ж тебе богатый купец подарил?» «Кусок золота с конскую голову». «А где же у тебя это золото?» «Променял на коня». «Променяй мне коня на корову». Отдал старик коня пастуху, выбрал себе корову, привязал ее за рога и пошел дальше. Идет полем. А на поле пастух овец спасет. Пастух и спрашивает, где это мужичок был? В городе был, у богатого купца гостил. Что ж тебе богатый купец подарил? Кусок золота с конскую голову. Где же у тебя это золото? Променял на коня. А где же у тебя конь? Променял на корову. Поменяй мне корову на барана. Мужик спорить не стал, корову отдал, выбрал барана и повел его за рога. Идет он дальше, видит свиней пасут. Говорит ему пастух, «Здравствуй, мужичок, где ты был?» «В городе был, у богатого купца гостил». «Что ж тебе этот купец подарил?» «Кусок золота с конскую голову». «А где же у тебя золото?» «Променял на коня». «А где конь?» «Променял на корову». «А где корова?» «Променял на барана». «Променяй мне барана на поросеночка». Мужик барана отдал, поросеночка взял, хворостинкой перед собой погнал. Идет он мимо пруда. Пасут там стадо гусей. Пастухи его и спрашивают.
2: «Где это мужичок был?»
1: «В городе был. У богатого купца гостил».
2: «Что ж тебе этот купец подарил?»
1: «Кусок золота с конскую голову».
2: «А где ж золото?»
1: «Променял на коня».
2: «А где конь?»
1: «Променял на корову».
2: «А где корова?»
1: «Променял на барана».
2: «А где же баран?»
1: «Променял на поросеночка».
3: «Променяй нам поросеночка на гуська».
1: Отдал мужик пастухам поросенка, взял гуська.
4: Несет он гуська, навстречу ему торгаш с коробом.
1: «Здравствуй, мужичок, где ты был?»
2: «В городе был, у богатого купца гостил».
1: «Что ж тебе купец подарил?»
2: «Кусок золота с конскую голову».
1: «А где же золото?»
2: «Променял на коня».
1: «А где конь?»
2: «Променял на корову».
1: «А где корова?»
2: «Променял на барана».
1: «А где же баран?»
2: «Променял на поросенка».
1: «А поросенок где?»
2: «Променял на гуська».
4: «Променяй мне гуська на иголку».
1: Отдал мужик гуська, взял иголку. Подошел он к избе, стал через плетень перелезать, да и потерял иголку. Вошел он в избу, старуха его спрашивает.
4: «Где ты, старик, был?»
2: «В городе был, у богатого купца гостил».
4: «Что ж тебе купец подарил?»
2: «Кусок золота с конскую голову».
4: «А где золото?»
2: «Променял на коня».
4: «А где конь?»
1: «Променял на корову».
4: «А где корова?»
2: «Променял на барана».
4: «А где баран?»
2: «Променял на поросенка».
4: «А где поросенок?»
2: «Променял на гуська».
4: «А гусь где?»
2: «Променял на иголку».
4: «А иголка где?»
2: «Да вот, через плетень перелезал и потерял ее». Схватила старуха помело, стала старика бить да приговаривать.
4: «Не меняйся, старый дурень, бестолку! Не меняйся, бестолку!»
0: Наши сказки. На радио «Гамаюн».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
4: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
6: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
7: Дистрибьютор.
8: Как это по-русски?
7: По-русски – распространитель.
8: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Слово – мощный символ, а символы и знаки правят миром.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес.
3: А дедушки
0: так говорили.
4: Сказать смешно, утаить грешно.

0: будущего.
1: Добрые новости будущего. С 1 сентября гражданам Российской Федерации для въезда на территорию любого иностранного государства потребуется предъявить только паспорт Российской Федерации. Все визы и заграничные паспорта прекращают свое действие за ненадобностью. Этой мерой руководство зарубежных стран стремится увеличить туристический поток из России, считающийся самым воспитанным и денежным. Напомним, что 85% россиян предпочитают проводить свои отпуски в России, где уровень сервиса и цен наиболее привлекателен по сравнению с остальными странами мира.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Венеты, этрусские, кельты – народы со славянскими корнями. Вчера под таким лозунгом был проведен всеевропейский митинг у стен правительств ведущих государств Европы. Под давлением общественной власти Германии, Италии и Великобритании признали, что территории, ныне принадлежащие данным государствам, заселяли прославянские племена. Поставлен вопрос о пересмотре школьного курса «История Европы», куда также будут включены порядка 20 глав, посвященных единой прославянской державе, располагавшейся на территории Европы, Азии и Северной Америки. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамайон».

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Горизонт.
2: Как это по-русски?
1: По-русски? Окоем.
0: Как это по-русски?
3: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.
2: На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – тета-состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калинову мосту.
3: Из яви мы ступим в тот мир, что сказочники называют Навью.
2: А ученые кличут
3: Dark Matter
2: – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога.
3: Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос.
4: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.

спустились на землю черные вороны. Так бывало не раз на Руси. Так ушли мужики из сел в города, и земля теперь киснет с тоски. Что ж ты, девица красная, куришь? Что ж ты, молодец добрый, пьешь? Что ж ты душу свою

кузнецы-гусляры, вы стоите за мной, я пред вами. Буду помнить о вас и молить об одном: дайте веры, силы и знаний.

Разделили славян, 100 границ таков план, и сказали: деритесь, ругайтесь. Не пройдет этот враг, мы же племя одно, а границы

0: А дедушки
1: так говорили.
2: Без мужа, что без забора, а без жены, что без крыши.

0: ушел служивый из похода домой. Шел он через многие земли, через разные государства. Долго ли шел он, а дошел и до своего тридесятого царства. Так давно на родимой сторонке не был, что и не признал ее с первоначалу. Он видит трактир. Как камень с души упал. Слава богу, думает, вот и до дома добрался. Только за стол сел, к нему целовальник. Всего на стол накидал. Калачей, говядины, грозоедку всяких. Ешь не хочу. И пытает, как, мол, на войне-то разбогател, а и нет. А, какие ж у солдата богатства, из медной посуды крест да пуговица. Ну, пасеньки и шапка. Вот тебе сухарь, да водица. Закручинился солдат. Думал хоть на родной стороне брюхо досыта набить, а на тебе. А целовальник говорит, не кручинься, служивый, глянь-ка лучше, какие в нашем государстве дела делаются. Напала на наше царство нечистая сила, царевым дворцом завладела, царь-государь в старой бане живет, а на дочке его сам черт старшой жениться хочет. Вот и гляди, солдат. Приглянулась царевна служивому. Дай пойду счастье попытаю. И пошел солдат ко дворцу. А нечистая сила горе не ведает, на солнышке грелится. А, увидели солдаты нечистые. И засуетились, бегут. Меньшой к старшому тревогу поднимают. Так, мол, и так, держать надо ухо востро. Солдат идет. Старшой скорей к царевне. Последний раз спрашиваю, пойдешь за меня? Нет. Ах так, увести ее с глаз моих долой. И видит солдат, Марфа царевна сидит в заточении, а старый черт от свежего воздуха ее охраняет. Ладно, и пошел солдат к царю. Входит, а царь на полке сидит и с горя веники вяжет. Увидел солдата и заговорил.
1: Здравствуй, служба, что хорошего скажешь?
0: Слыхать, дела ваши никуда не годятся, ваше величество. Желаю помочь по силе возможности.
1: Хорошо, братец, коли поможешь, дочку замуж за тебя отдам, да еще полцарства в придачу, золотом всего засыплю.
0: А что мне золото? Меру орехов каленых дай, меру пуль чугунных, колесиков разных, да колоду карт крапленых. Заперся солдат на 7 дней и 7 ночей в избе. Работал, работал. И только на 7-й день стало что-то получаться. Ни мужик, ни баба, ни курочка ряба, а так что-то вроде чего-то, человечье подобие.

Расступился народ во все стороны. Глянь, выходит служивый, а за ним деревянное подобие. Вошел солдат во дворец, чуть нечистым на хвосты не наступил.

0: честно, а это еще что такое? Хвать! Ха, палка! Черти знать над ним шутки шутить вздумали. Ха, невдомеком глупым, что солдат на войне не такое видывал. Зря только глазищами хлопали. Сел солдат за стол, карты раскинул, чья, мол, возьмет. Видит, быть чертям битыми. Ну, а раз так, чего зря время тянуть? Дай, думает, часы переведу. Заодно чертей проверю. Пойдут на обман, значит, глупые. Сел солдат на место, и только стал орешки щелкать. Тут и началось. Давно старшой черт орешков не пробовал. Лапу тянет, а солдат ему пулю дает. Ну, пуля не орех. Старому-то черту не по зубам. Выплюнул последний зуб вместе с пулей. Ну, думает, здоров солдат. Такого силы из дворца не вышибешь. И в переговоры. Давай, говорит, в карты сыграем. Ну что ж, говорит солдат, давай. Давай, служивый, давай. А на что же играть будем? На деньги, а?
1: Ну откуда у солдата деньги?
0: Давай на 3 щелчка. На то мы порешили. И пошла игра. Да только не везет старшому ни козырей, ни мастей. Солдат ему шельмовать не дает, а сам хитрит, хитрит. У черта 2, а у солдата узы. У черта бубны, а у солдата пики умные. А тут и последний пяток пришел. А крыть черту нечем. Ну что ж, проиграл, не спорю, пиши со мной.
1: Эх, дал бы я тебе по-солдатски, да неохота руки марать. Пусть меньшой брат пробьет.
0: Согласны на меньшого. И от первого щелчка нечистый аж к другой стенке отлетел. А солдат ему 100, еще парочка осталась. После второго щелчка нечистый бежать, а солдат его за хвост. Взмолился тут черт: помилосердствуй, служивый, такое даже нечистому не вынести. Просись меня, что хочешь, только отпусти живьем, вот деньги возьми. Нет, говорит солдат, деньги мне не нужны. А уж коли так, полезайте-ка вы, черти, в ранец. Слышал я, что нечистая сила в любую щель влезть может. Ну, лезьте. Посовещались черти. Ну что ж, согласны, это нам расплюнуть. Набились они в ранец, а солдат-то не будь дурак. Закрыл его на все пряжки. Очистил служивый дворец от нечисти и пошел царевну из темницы вручать.

Вышла Марфа-царевна и говорит: «Уж коли освободил ты меня от нечистой силы, пойду за тебя замуж. Веди меня к батюшке».

А царь снова на троне оказался. Как увидел он свою дочь солдатом, разгневался. Ах, ты такой сякой, да как ты мог подумать, что дам я к тебе дочку свою? Гнать его в три шеи, слугам своим приказывает. Да поглядеть, как бы в рамце чего не унес. И ушел бы солдат один, да пошла за ним дочка царская, Марфа красавица. А царь, как заглянул в ранец, так ему и конец пришел. И пошла гулять нечисть по всему дворцу.

А солдат с Маркой царевной своим путем пошли. Пришли они в родное село и добрую свадьбу сыграли.

0: всех увеселился честной народ, удаль да смекалку солдатскую славил. Вот и вся сказка, как бубликов связка.
1: Наши сказки на радио Гамаён.
2: Светлые вести на радио Гамаён.
3: В Москве, в Измайловском Кремле,
4: с 18 по 21 мая
3: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
3: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
4: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
2: Светлые вести
1: на радио Гамаёна.

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Ассортимент.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – выбор.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Душа – многомерная структура, ту, имеющая свой предел, ша.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес. Поговорки со смыслом.
3: Дело мастера боится, а иной мастер и дело.
0: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Вести с полей. Вот вам дуля, кукиш и фига, а еще настоящая сладкая репа, коллега и сорго. Не удивляйтесь, речь идет о вкуснейших забытых дарах. Именно так дарами назывались раньше все съедобные фрукты, орехи и ягоды.

0: Мы и до сих пор так их называем, произнося словосочетание «дары леса» или «дары осени». Радио «Гамаюн» не случайно заговорило об этих дарах. Сегодня на Ярославщине открылась всеславянская ярмарка возрожденных съедобных растений. Многие из этих даров считались безвозвратно утерянными. Но стараниями умельцев, ботаников и знатоков-хранителей удалось раздобыть и восстановить уникальные старинные русские растения, веками кормившие наш народ.
1: Мы делаем новости будущего.
0: Так на ярмарке можно купить грухву и каливу, бухму и ландушку. Есть здесь армуд, квит, пигва, гутей, гунь. Кукиш и дуля еще в 19 веке обозначали грушу. И вот теперь эти священные для славян дары вернулись вновь к нам на стол. Разнообразие живое питание, дающее человеку все необходимые вещества для развития и здоровья. На ярмарке посетители не только пробуют и покупают давно забытые дары, но также и приобретают саженцы возрожденных растений. Вновь на наших землях зеленеют и цветут исконные славянские плодовые деревья и кустарники.
1: Новости будущего.
0: Новости культуры. В связи с окончанием смутного времени и наступлением золотого века Земли состоялся грандиозный вселенский игровой концерт-праздник. Открыл концерт сводный оркестр гусляров. Над новой хороводной поляной с открытой круглой сценой, которую специально для такого масштабного мероприятия возвели умельцы зодчие, зазвучали волшебные очищающие звуки тысячи гусель. В ветвях деревьев вокруг поляны откликнулись и защебетали певчие птицы, радостно загудел ветер. Пространство заиграло новыми, светлыми красками и добрыми вибрациями. Затем были народные игры, танцы, в которых приняли участие все присутствующие. Завершился праздник выступлением волшебной певицы Марьюшки Соловей с песней «Цвети, земля», которую вдохновенно исполнили вместе все участники праздника. Наши корреспонденты побывали на всех мероприятиях этого вселенского концерта, и мы с радостью поделимся в эфире их записями. Слушайте «Радио Гамаюн». Текст Ольги Громовой читала Валерия Павлова.
1: Новости, новости будущего. Новости будущего. На «Радио Гамаюн». Классика. На «Радио Гамаюн».

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Тренд.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – направление.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: вести.
1: На радио Гамаёк.
2: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
4: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Добрая жена, да жирные щи. Другого добра не ищи.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
3: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
2: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
3: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
2: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
3: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
2: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся.
3: Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
5: Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Александр Петрович Сумароков.
6: Маска.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Личина.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: Так.
1: Как чистить зубы знают все. Как чистить печень – многие. Но лишь единицы задаются вопросом, как чистить самосознание. Ответ на него очень прост. Слушайте на радио «Гамаюн»
2: на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
1: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
2: на радио «Гамаюн».
1: Поговорки
2: со смыслом.
3: Голод не тетка, пирожка не подаст.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. План светлого мироустройства. Завершение старого мирового порядка. Полная переориентация всех сфер деятельности человека, управление государствами, здравоохранение, образование, культура, искусство, экономики и взаимоотношения между странами с коммерциализированного, корыстного на духовно-нравственный, призванный служить планете и ее жителям, путь. Начало новой эры встретившихся рук, нового светлого мироустройства.

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Реализация.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Воплощение.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное. Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить. Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: На каждую букашку пишут бумажку.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. С Троицей мир строится. Ура! Ура!

0: печке-лавочке.
1: Дед, а дед, я вот думаю все время.
2: Что, Санюш?
1: На небе вон звезд сколько, так?
2: Так.
1: Там и цивилизаций должно быть тысячи, так?
2: Так.
1: Так как так может быть, что мы с тобой еще ни разу инопланетян не видели? Почему они к нам не прилетают?
2: Прилетают, Саш, еще как прилетают.
1: Да? А чего же не показываются-то?
2: Показываются, да не всем.
1: Как так, деда?
2: А вот как. От умения договариваться между собой в маленькой компании зависит то, как будут относиться к этой компании другие компании.
1: К чему это ты?
2: К чему это я? А вот к чему. Допустим, что Василий и Иван – братья. И они очень хотят дружить с Никитой и Дмитрием. Никита и Дмитрий немного старше, авторитетнее. Все у них красиво и ладно. Но вот беда. Василий и Иван постоянно громко ссорятся и кричат друг на друга, отстаивая свою правоту. Понятно, что Никита и Дмитрий скептически относятся к дружбе с братьями. К чему им лишние раздоры? Допустим теперь, что одна из планет очень хочет, ну прям мечтает, вступить в Галактический Союз. А на планете этой постоянно идут войны. Кумекаешь, Александр?
1: Кумекаю, деда. Это ты так тонко намекаешь на нас с Анюткой.
2: Ух ты, как выбил-то. Даже и не думал намекать, Санюша. Но раз такая мысль в голове твоей заворочилась, знать не на пустом месте. Вот давеча слышал я, как листы цветной бумаги выделили. Громко и безрезультатно. Аж бать пришлось вмешаться.
1: Было дело.
2: Ведь он просто посоветовал, а вы подумали и сделали.
1: Ага.
2: Стало быть, и сами могли до этого же решения дотумкать.
1: Могли.
2: Вот и ссоры бы не было. Согласен?
1: Согласен.
2: Ну да что говорить. Ты уж и сам теперь видишь, как в следующий раз такие острые углы обруливать.
1: Да, дед, тебе легко говорить. А у нас с Анюткой каждый раз разное. Вчера бумага, позавчера карандаши. И как тут быть? На все случаи вариантов не упомнишь.
2: Да не разные, Санюш, у вас. Каждый раз одно и то же. Самость да забывчивость.
1: Что за самость?
2: А это такое чувство нехорошее. Навевает оно мысли человеку, что он самый-самый. А стало быть, остальные-то люди не такие важные, как он. Они подождать могут, или обойтись без бумаги, или карандашей.
1: А забывчивость тут при чем, деда?
2: А при том, внучек, что забываете вы в такие моменты, как любите друг друга. Ведь любишь сестренку свою младшую?
1: Люблю.
2: Вот то-то и оно, Саша. То-то и оно.
0: Слушайте на радио «Гамаюн» «Печки-лавочки».

0: Травушка, муравушка. Добрая, живая, зеленая.
1: Братки, доброго здоровья вам, мои милые, мои хорошие. Сказ мой сегодня о цветочке пойдет, что ранней весной у нас своим появлением да красками яркими радует. Цветочек этот Анютины глазки сейчас называют. На стебельке его ветвистом 5 листочков появляются и по форме своей сердечки напоминают. Цвета у лепестков самые разные. И желтые, и белые, и фиолетовые. А самое распространенное сочетание цветов – фиолетово-желто-бело-синие. Сказаний и легенд про них у разных народов видимо-невидимо. Кличут Анютины глазки в народе по-всякому. Троецветка, мотыльки, анютки. А вот расскажу я вам, почему у нас в миллионках их братками зовут-величают, а иногда Иван да Марья. Было у Николая Лешего ребятишек 5, да 2 погодочков поздних, немного погодя, родили они с Катюшей. Сынишку Ванечку да дочку Марьюшку. Семья-то большая, да заняться было чем. Хозяйство, живность, огород, пасека. Всем работы хватало. С детства к труду ребятишки приучены были. А Ванечка-то с Марьюшкой неразлучные были аж до самого зрелого возраста. Ванечка торф с ручья на огород возит, а Марьюшка белье на ручье полощет. Марьюшка цветы в мотыльки в палисаде сажает, а Ванечка тут же лопатой землю для них готовит. Так и жили душа в душу, во всем друг друга поддерживали и оберегали. Вот и прозвали их домашние за неразлучность братками. Да вот как-то раз, когда ручей обмелел, пришлось Марьюшке до озера лесного с бельем отправиться. Далековато, ну что ж поделаешь. А брат был занят чем-то по огороду и не пошел с ней. Пора весенняя горячая, каждый день для посадок дорог. Замешкалась Марьюшка, белья-то 2 огромных корзинки с собой взяла. Вдруг голоса до нее доноситься из-под воды стали. Стало быть, мавки заманивают. И понимает девица, что не к добру это, а поделать ничего не может. Снимает башмаки, спускается в воду. Страшно, аж жуть, а все равно идет, будто не она собой управляет. Поняла тут девица краса, что водяному новая жена понадобилась. Взмолилась о народу боженьке, да братца своего в мыслях стала звать. Почуял тут Ванечка неладное, бросил лопату, помчался со всех ног к озеру лесному, а там уж только башмаки на берегу и остались. Некогда было ему на помощь звать да раздумывать что да как. Нарвал он полынь травы побольше, разрешение у нее спросив, как отец учил. Связал ее венком, на голову надел. Поясок из нее же соорудил, пару пучков за пазуху засунул, да и сиганул в озеро, в чем был. В одежде-то плавать не особо сподручно. Да Ванечка знатным ныряльщиком с детства был. Да переволновался немного, видать, воды хлебнул. В голове у него помутнело на миг. А когда снова в себя пришел, стоял уже на дне озера, как на берегу. Вроде бы и воздуха для дыхания не требовалось. И видно все вокруг хорошо было. Смотрит, а озерный народец-то от полынного духа встрепенулся. Свои свадебные приготовления отставил. Мавки за коряги попрятались, ждут, что дальше будет. Слышит Ванечка, звук по воде пошел жуткий. То водяной, видать, его попугать решил. А потом и сам появился, представился.
2: Ты «Ничего, — говорит, — в мои владения пожаловал, духа мерзкого с собой притащил».
1: Ванечка ему в ответ: «Здрав будь, дедушка Водяной! Пришел я по своей воле сестру свою Марьюшку из твоего плена выручать».
3: «А, не дам тебе сестру твою», —
1: отвечает Водяной. «Ну, — говорит Ванечка, — уж не обессудь, дедушка, буду тогда полынь травой тебя вежливости учить». Достал из-за пазухи он два пучка, да давай ими бить, хлестать вокруг да около. Мавки в рассыпную кинулись, а Водяной кричит: «Мол, стой, перестань!» «Перестану, — отвечает ему Ванечка, — если отдашь мне сестрицу мою Марьюшку». «Забирай, — кричит Водяной, — хоть сейчас забирай, только перестань воду полынью хлестать». Сказал так, и пропало все. Открыл глаза Ванечка и видит: лежит он на берегу мокрый весь, веточки полыни в рубахе да в волосах заплелись, а рядом его сестрица Марьюшка очи свои открывает да на белый свет смотрит.
2: «Ух, какой сон мне страшный привиделся, — говорит. — То не сон был, а явь, — говорит ей Ванечка. Вот обсохли они, домой вернулись, о том, что приключилось, своим рассказали. Поохали, поахали родители, не каждый день такое случается. Да, зажили по-старому, по-старому да по-бывалому, в большой семье, миром да ладом. Много уж лет с тех пор минуло, а цветочки, что Ванечка и Марьюшка посадили в палисаднике, до сих пор глаз радуют, да напоминают, что и вам, мои милые, вот так же друг за друга стоять надобно. А называют их с тех пор в наших краях в память о брате и сестричке братками, или Иван да Марья. Анютины глазки в кулинарии и в медицине используют. Отвар при лечении ангины помогает, а мази из братков кожные заболевания лечат. Лепестки цветочка этого добавляют в десерты разные и едят просто, как лакомство засахаренными. Вот о чем нам поведала травушка-муравушка.
0: Травушка-муравушка. На радио Гамаён.
4: На радио Гамаён.
0: Светлые вести на радио Гамаён.
5: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
6: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
5: Совместно с нашими родами,
6: родом небесным и землей матушкой,
5: получим благословение на наши светлые деяния.
6: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
5: До скорой встречи
6: на гусельной дреме.
5: 17 мая в 18 часов.
6: Встречаемся в белых облаках. Москва.
7: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаён.
8: Каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
9: Симптом.
8: Как это по-русски?
9: По-русски – признак.
8: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаён.

0: восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Александр Петрович Сумароков.
1: Слушайте на радио Гамаюн на 16 и 40 минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
1: «Как это по-русски?» Спроси у радио Гамаюн.
0: А дедушки
3: так говорили.
4: Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает.
1: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Спутниковые фотографии обретают все большую четкость. Роскосмос опубликовал первые снимки с перспективного высококачественного спутника «Ресурс П-4». Судя по снимкам, теперь мы как на ладони можем исследовать самые отдаленные уголки нашей планеты, любоваться ее красотой с другой точки зрения и открывать для себя новые горизонты.
0: Новости будущего.
1: Благодаря этой разработке наша армия обрела более зоркие глаза, ведь спутник, подобно сказочному ручному соколу, поднимается на небывалые высоты и залетает на самые дальние расстояния. Это умение поможет бойцам хранить границы нашего государства и оберегать природу и людей от разных опасностей. А еще следить за ситуацией в других странах, чтобы мир и справедливость царили на всей Земле. Но не только в военном деле могут пригодиться высококачественные фотографии с отечественных спутников. Теперь ученым стало в разы легче отслеживать состояние водоемов, некоторых видов животного и растительного мира, а также объектов природного и культурного наследия.
0: Мы делаем новости будущего.
1: На территориях нашей большой страны с каждым годом все проще наблюдать за земельными угодьями и урожаем. Это становится явным благодаря новым спутниковым разработкам. Возможности определять свойства почвы по свету теперь доступны и используются земледельцами в повседневной жизни. Современные датчики устанавливаются на спутниках и измеряют содержание воды, глины и питательных веществ в почве.
0: Новости будущего.
1: В учебных заведениях школьникам и студентам показывают снимки, сделанные из космоса. Они заинтересовывают юные умы. Пока молодое поколение только учится на этих фотографиях, но скоро именно ему предстоит делать новые изобретения в этой области, чему уже способствуют ясные и красивые спутниковые фотографии нашей здоровой планеты. Текст Полины Сухой читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио «Гамаё».

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Премьера.
0: Как это по-русски?
1: По-русски первый показ.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
2: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
1: Совместно с нашими родами,
2: родом небесным и землей матушкой,
1: получим благословение на наши светлые деяния.
2: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
1: До скорой встречи
2: на гусельной дреме.
1: 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Робинсон!
1: Подойди сюда, негодяй. Сколько тебе лет?
2: Если свиней вашей светлости помножить на коров графа Ноттингамского и разделить на овец...
1: Ну, говори без глупостей. При каких обстоятельствах ты впервые повстречался с Робин Гудом?
2: Я с ним повстречался при луне и довольно-таки сильном ветре. Но не помню, были ли при этом обстоятельства.
1: Ну, посмотрим, кто посмеется последним. Велика ли шайка у Робин Гуда?
2: А вот это трудно сказать. Люди то полнеют, то худеют, понимаете? Шайка, стала быть, то больше, то меньше. И если, скажем, канатом измерять в обхвате...
1: Позвать палача.
3: Палач исчез.
4: Как исчез?
3: Он пошел сегодня в лес присмотреть дерево для новой виселицы и исчез.
4: Немедленно найти нового.
3: Тут забрел какой-то проходимец.
4: Ну?
3: Нанимается в палачи. На вид только больно глуп.
4: А жесток?
3: Говорит, что может ожесточиться, если ему хорошо заплатят.
4: Ну-ка, ведите его сюда. Обещайте ему 10 золотых монет. Пусть ожесточится.
3: Слушаю.
5: Радио Гамаюн. Живое. Любимое.

попрошу я у пташечки сизых крылушек. Попрошу

0: Наши сказки.
1: Бабушка, а что ты делаешь?
2: Я ремонтирую кофточку. Вот зашью сейчас, и она снова будет как новая.
1: Давай я тебе дам мою новенькую кофточку.
2: Спасибо, солнышко. Мне не нужна новая кофточка. Я и свою очень люблю. Просто она немножко заболела. Я ее немного полечу и снова буду носить. Она ведь, как я, старенькая. Ты же бабушку любишь? Значит, не выбросишь ее, потому что она не молодая, не новая. Соня задумалась.
3: Старая куртка.
2: Знаешь, однажды жила-была старая куртка. На ней было много пятен. Нитки свисали повсюду, карманы зияли разорванными ртами. Куртку бросили в шкаф с другими ненужными вещами и оставили дожидаться непонятного будущего. Темно, пыль, повсюду лазают пауки. Куртке было очень грустно. Она не привыкла за свою, хоть и короткую, но очень интересную жизнь к такому обращению. Она видела многое. Много солнца, людей. Путешествовала по всему миру на плечах своей хозяйки. Блистала красотой, получала восхищение от окружающих ее обладательниц. А теперь она брошена, забыта и задыхается от пыли в темном старом шкафу.
1: «Разве этого я была достойна?» —
2: подумала она про себя. И вот однажды случилось непредвиденное. Хозяйка разбирала завалы в шкафу, чтобы сделать генеральную очистку от ненужного, и добавила в кучу на выброс вот эту самую куртку. Куртка приготовилась к ужасному. Впереди ничего хорошего ее не ждало. Ее бросили на помойку рядом со старым диваном и тумбочкой из красного дерева и оставили лежать на холоде. Только звезды утешали ее свысока. Но вот однажды около мусорки проходила женщина. Эта женщина не в первый раз выискивала что-нибудь необычное для себя. Дело в том, что она была художницей в театре и создавала декорации для спектаклей. Со своей командой она работала над декорациями к спектаклю «Ковер-самолет». И ей нужна была центральная вещь, которая привлекла бы внимание к себе в центре ковра-самолета. Увидев красную куртку на земле, она вдруг вскрикнула:
1: «Ну вот, это то, что надо! Вот именно это мы искали! Сюда встанут главные герои, и это будет центром ковра!»
2: Она схватила куртку и понесла ее в свою мастерскую. Куртка приготовилась к своему смертному часу, но вместо гильотины ее внесли в теплую комнату, где сидели приятные женщины и пили чай с миндальным печеньем. Тепло и запах миндаля осчастливили нашу мученицу. Она поняла, что не умрет, и у нее есть еще один шанс на что-то хорошее. Дальше из куртки сделали место крепления для ног главных героев. Так, в своей новой реинкарнации наша куртка стала самым ярким местом в спектакле. Этот спектакль посмотрели тысячи зрителей. Куртка объездила разные города и страны, ее показывали по телевизору. Куртка снова получала шквал восхищений и комплиментов, и она снова была в центре внимания. Ее счастью не было конца, об этом она не могла даже мечтать. Вот так все может обернуться для людей и для любой вещи, если ты дашь им еще один маленький шанс на что-то лучшее, — закончила бабушка.
1: Ты знаешь, а с Викой из нашего класса мы делаем старого красивого чайника горшок для цветов. уже есть план, чтобы его не выбрасывать. Он такой красивый, пусть он живет долго. Я теперь все буду чинить и беречь.

ад весны никуды не утячы. И праз ветер, что стяги полоша, пойдем мы с тобою, каб уначы запалить огеньчики на площи. Будем мы стоять и вспоминать тых, кого няма сягоння з нами, тых, кого мы будем сустракать с бел-червона-бел.

Всех удел одинаков в этой жизни видит Бог. Все мы гости и не ведаем лишь срок свой, однако. Хоть немало казаков мы теряли, вновь за волюшку клинки просят бою. Спи спокойно, атаман, на Урале род казачий не окончен тобою.

Спокойная душа батьки Дорна, звон пасхальный поплывет с колоколени по Руси судьбу казачью и тоже. Спи спокойно, атаман, спи спокойно, никому не

что это выстрел не чайки прелестной? Она умерла, трепеща в камышах, шутя, ее ранил.

Так девушка юная чайке подобна, над озером тихо, спокойно жила. Но в душу вошел ей чужой, неизвестный. Она ему сердце свое.

как чайку охотник, шутя и играя, он бедное сердце навеки разбил. Вся жизнь молодая.

0: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Когда Бог, Творец, сотворил одновременно мужчину и женщину по образу и подобию своему, между силами инь-янь было равновесие и гармония. Люди не болели и жили долго. Во время ночи Сварога Господом Богом был создан клон с мужским приоритетом. В это время темными силами были запущены на Землю вирусы и микробы. Люди стали болеть, и срок жизни начал сокращаться. Господь определил 120 лет. Сейчас на Земле идут такие божественные силы, кои устремлены к установлению баланса между мужским и женским началом. Будет устранена карма. Наша Земля будет землей мира и света.
2: Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
2: Как происходит это взаимодействие?
1: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
2: Как установить потерянную связь?
1: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
3: 17 мая в 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
5: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
6: Ассортимент.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Товарный ряд.
5: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: каждый день. Мы, гусляры сказочной Руси, включаемся в звенящий полдень на радио Гамаюн и покрываем обережным куполом звука пространство вокруг. Мы будем добрых человеков и приглашаем их в новый светлый мир, коей сотворяем мыслями своими. Каждый день, ровно в полдень, мы можем видеть и чувствовать друг друга на любом расстоянии. В этом нам помогает карта на сайте Радио Гамаюн. Будь с нами! Гуди Гораст.
1: А дедушки
0: так говорили.
2: Везет же, как субботнему утопленнику. Баню топить не надо.
3: Не для смерти и забвения рождены. Рождены они для памяти и жизни. Светлые родины сыны, святые воины отчизны.

0: Радио «Гамаюн». Живое. Любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Верные своему творческому духу трезвые печники случайно открыли простой и доступный способ попасть в сказку, а точнее, в сказочное состояние. По долгу службы печникам необходимо держать в уме сразу несколько проекций печи, то есть несколько образов целого строения с разных точек зрения. Вот и пришла мысль, что если эти точки зрения превратить в сферу, ведь тогда возникнет истинный образ любого предмета, события или явления. Цельный образ.
0: Новости будущего.
1: Совет старейшин всех родов рекомендовал включить упражнение, открытое печниками, в ежедневные тренировки, чтобы расширить взгляд и образный ряд каждого человека. Везде, где началось применение образного видения, оказались невозможными споры. Ведь точки соприкосновения с какой-то стороны, да и есть. А когда есть общее, проще строить единое. Соображение в народе, просыпая небывалое. Образы совпадают.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Но есть и противопоказания. Это личная непереносимость, высокая впечатлительность или всякое опьянение. А все потому, что в состоянии образного видения, которое первооткрыватели назвали просто «О», как сфера сбоку, неготовые люди начинают странно себя вести. Уважают врагов, берегут друг друга, радуются каждому облаку на небе, совсем как водители в комедии «Прекрасное зеленое». Зато за рулем автомобиля такая практика даже повышает безопасность движения, потому что исчезает жажда выделиться, понервничать или успеть раньше всех. Текст Михаила Немова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

было раннее утро, и я не сразу понял, где и что я. Я подумал, будто сгусток пульсирующей крови, застрявший в артерии между мной и тобою. И я чувствовал, как с каждой секунды утекает секунда, и тускнеют цвета, хоть и вновь рожденное утро. Что это? Я, наверное, болею, но вообще-то болею тобой, моя любимая. Вот в сердце сразу стало немножко теплее. Я подумал о тебе и тут же зажегся. Сейчас разгорюсь и сразу на небо. Снова стану твоим ласковым солнцем.

Я отогрею тебя своими лучами, чтобы льдинки в глазах твои скорее растаяли. Напоили, чтобы они, молодые побеги любви, к нему. Сейчас его позову. Сейчас позову.

И тут началось такое, что даже трудно поверить. Я стал открывать секретные души моей двери. Я научился слегка играть на гитаре. Что ж, в 40 не поздно, да, таким меня не знали. Я стал записывать свои песни, но время, оно не стоит на месте. Да, время не стоит на месте, оно просто несется со страшной скоростью. Хоть оставляет морщины и белит волосы, но каждое утро питает мой дух бодростью. Измеряет глубину моего воображения, чистоту сознания, иногда отмечает притяжение. Все проверяет, готов ли я к болезни бритвы скольжению. Одно дело стоять, другое скользить. Ну вот, опять плод воображения. Слово-то какое? Человека притяжение.

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение.
1: Активный.
0: Как это по-русски?
1: По-русски деятельный.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: Выговаривать.
1: Поговорки со смыслом.
2: От работы кони дохнут, а люди крепнут.

Гамаюн. Наши сказки. На радио Гамаюн.

Жила-была королева, и росли у нее три хорошенькие дочери. Но не было у королевы ни дворца, ни королевства, потому что короля, ее мужа, убили в сражении. Власть в стране захватил чужеземец и выгнал бедную королеву. Теперь она с дочерьми жила далеко-далеко, в горах, в маленьком доме. И теперь они сами делали всю черную работу, как простолюдины. Так-то вот в жизни бывает.

0: Однажды старшая дочь говорит королеве:
1: «Мамочка милая, хочу я узнать, что ждет меня впереди. Отпусти меня. Я схожу в долину, где живет кудесница, спрошу у нее, какая моя судьба».
2: «Ступай, доченька, благословляю тебя».
0: Старшая принцесса оделась в дорогу, взяла с собой еды и в путь вниз, в долину.

0: Она очутилась перед домом, где жила кудесница, когда та сидела снаружи у двери и читала толстую книгу. Принцесса сделала реверанс, женщина кивнула в ответ.
1: Здравствуйте, мудрая матушка.
2: Здравствуй, здравствуй, принцессочка. Какие заботы привели тебя сюда?
1: Да вот хочу узнать свою судьбу. Помогите мне, мудрая матушка.
2: Ну что ж, войди в мой дом через эту дверь и пройди его насквозь, а выйди через заднюю. Потом посмотри на дорогу и увидишь, какая судьба тебя ждет.
0: Принцесса так и сделала. Вошла в дом через переднюю, вышла через заднюю дверь и посмотрела на дорогу. Сказать, что она увидела. Шестерку белых рысаков, которые несли за собой великолепную золотую карету.

0: принцесса, бегом назад к кудеснице.
1: Вот ты и узнала свою судьбу.
0: Принцесса едва успела вернуться домой, как шестерка рысаков встала у крыльца их домика.

Из кареты вышел прекрасный принц. «Ты моя желанная, милая моя невеста», сказал он, обращаясь к старшей сестре. Взял ее за руку, помог подняться в карету и увез в неведомую даль.

0: Проходит какое-то время. Средняя дочь говорит королеве.
1: Мамочка, дорогая, позволь мне тоже спуститься в долину, узнать свою судьбу.
0: И средняя дочь оделась в дорогу и отправилась в путь. Кудесница сидела снаружи у дверей своего дома и прила шерсть. Принцесса сделала реверанс, женщина кивнула в ответ.
1: Здравствуйте, мудрая матушка.
2: Здравствуй, здравствуй, девица. Какие заботы привели тебя сюда?
1: Хочу узнать свою судьбу. Помогите мне, сударыня.
2: Ну, войди в мой дом через эту дверь. И пройди его насквозь, а выйди через заднюю. Потом посмотри на дорогу и увидишь, какая судьба тебя ждет.
0: Принцесса так и сделала. Когда она взглянула на дорогу, что вы думаете, она там увидела? Шестерку бегих рысаков, которые несли по дороге чудесную серебряную карету. Принцесса бегом к кудеснице.
2: Вот ты и узнала судьбу свою.
0: Принцесса поспешила домой, чтобы рассказать обо всем маме, а у крыльца уже стоит серебряная карета. Выходит из нее другой прекрасный принц и говорит, обращаясь к средней сестре, «Желанная моя, милая моя невеста». Берет он ее за руку, сажает в карету и увозит неведомо куда.

0: Осталась королева в своем домишке с одной только младшей дочерью. Надо вам признаться, если и бывает на белом свете несказанная красота, то младшая принцесса обладала ею. Ну так вот, проходит день, проходит другой, и младшая дочь, вздохнув, признается.
1: Мамочка, а мне тоже хочется узнать судьбу свою.
2: Ладно, иди, моя маленькая, иди, моя миленькая, благословляю тебя.
0: И юная принцесса отправилась в путь.

0: Когда она оказалась перед домом кудесницы, та сидела у открытой двери и размешивала в огромном чане что-то булькающее.
1: Здравствуйте, мудрая матушка.
2: Здравствуй, здравствуй, красавица. Чего тебе надо бы от меня?
1: А не могли бы вы, сударыня, поведать судьбу мою?
2: Вот оно что. Входи-ка сюда, в эту дверь. Пройди весь дом, а выйди через заднюю дверь. Потом взгляни на дорогу и узнаешь, что зачем явилась ко мне.
0: Младшая принцесса так и сделала. Что она увидела? Огромного черного быка, который несся по дороге и мычал, вскидывая рогатую морду. Испугалась ли принцесса? Еще как! В одно мгновение бросилась назад, пронеслась через дом и выскочила наружу. Принцесса подбежала к дому, а черный бык уже у двери и мычит. Голова его покачивается над воротами ограды. Принцесса едва успела вскрикнуть, как черный бык подхватил ее своей мордой, перекинул к себе на спину и помчал по дороге, унося в неведомую сторону.

Много раз юная принцесса пыталась выскользнуть, сползти с бычьей спины, но всякий раз бык закидывал ее обратно, и принцесса ничего не могла поделать. Она боролась, пока были силы, но когда они иссякли, ей оставалось тихонечко и горько заплакать. А бык уносил ее все дальше и дальше.

0: Наконец принцесса так проголодалась и обессилила, что почти потеряла сознание. Когда открыла глаза, была уже ночь, сияли звезды. Черный бык стоял около ворот огромного замка.
1: Это дворец моего старшего брата. Здесь мы переночуем.
0: Только он это произнес, распахнулись дворцовые двери и вышли два лакея. Сняли принцессу с бычьей спины, пронесли во дворец, накормили и напоили. Потом она уснула. Утром, когда проснулась, служанки опять умыли, нарядили ее и провели в комнату, где принцессу ждал завтрак. Войдя туда, она увидела, что за столом, вот уж диво дивное, сидит не кто-нибудь, а ее родная сестра, старшая принцесса. Сколько тут было и смеха, и слез, и объятий, и поцелуев. Старшая сестра рассказала, что принц, увезший ее в золотой карете, приходится родным братом черному быку. Что на самом деле он никакой не бык, а тоже принц, принц Северяжский. Но его, беднягу, заколдовал злой волшебник за то, что принц без страха взглянул на этого колдуна. Потом старшая принцесса сказала:
2: «Может быть, тебе удастся расколдовать принца? Только как это сделать, я не знаю. А, у меня есть для тебя подарок».
0: И старшая передала младшей сестре золотистое яблоко.
2: «Береги его. Когда будешь в самой большой беде, разломи яблоко, и оно выручит тебя. Но каким способом, неизвестно. А теперь нам пора расстаться, черный бык уже у дверей».
0: Сестры на прощание много-много раз поцеловались. Затем в комнату вошли слуги и отнесли младшую принцессу к дворцовым воротам. Посадили на спину быка. Принцесса обеими руками вцепилась в его мохнатый загривок, и он помчался вперед.

0: принцесса уснула. А когда пробудилась, на небе опять сияли звезды. Черный бык стоял у ворот другого прекрасного замка.
1: Это дворец моего среднего брата. Здесь мы заночуем.
0: Как и в прошлую ночь, из дверей вышли лакеи. Сняли принцессу с бычьей спины, пронесли во дворец, накормили и напоили. Наутро умыли, нарядили принцессу и провели в комнату, где все было готово к завтраку. А за столом, вот уж диво дивное, сидит не кто-нибудь, а родная сестра ее, средняя принцесса. Она рассказала, что красавец, умчавший ее в серебряной карете, средний брат северяжского принца. Сестры смеялись и плакали, обнимались и целовались, радуясь тому, что встретились снова. Когда в комнату вошли лакеи и сообщили, что черный бык уже у дверей, сестрам показалось, что они пробыли вместе лишь мгновение. Расставаясь, средняя сестра подала младшей золотистую грушу.
2: Если будешь в страшной беде, разгони эту грушу, и она выручит тебя. Но как? Неизвестно. А теперь прощай, сестренка. Пусть удача будет всегда с тобой.
0: Младшая принцесса вышла из дворца. Лакеи посадили ее на спину черного быка, и тот помчался вперед.

0: когда на небе засияли звезды, принцесса была у ворот третьего прекрасного замка.
1: Это мой дом. Здесь мы заночуем.
0: И вновь вышли лакеи, чтобы опустить принцессу на землю, провести во дворец и подать ей ужин. И снова служанки помогли принцессе раздеться, уложили в постель, а на утро умыли, нарядили и пригласили в комнату, где стол был накрыт к завтраку. Аппетит у принцессы оказался отменным, потому что настроение стало хорошим. Она думала, все теперь должно уладиться. В комнату вошли лакеи. Предупредили принцессу, что черный бык ждет ее. Она выбежала из дворца, ярко светило солнце. Один из лакеев подал ей золотистую сливу, сказав, «Коли принцесса окажется в великой беде, пусть разломит сливу и тогда избавится от беды». А пока снова быку на спину и снова вперед. Наконец остановка. На этот раз возле узкой долины. С обеих сторон ее зажали громадины горы, поэтому в долине было почти темно.
1: Милая моя, вот и солнце скрылось. Мне пора биться с волшебником, заколдовавшим меня. Садись вон на тот большой камень и не шевелись. Стоит тебе чуточку пошевелить рукой или ногой, мы никогда больше не увидим друг друга. Мне так жаль, милая, терять тебя. Знай, если все вокруг сделается голубым, я победил. Если все станет алым, он победил. И пришла мне погибель.
0: Слезла принцесса с черного быка, села на камень, а черный бык вошел в долину, и его могучая фигура растворилась в темноте.

0: Боже мой, что теперь будет? Что теперь будет?
1: Принцессе так хотелось, чтобы победил черный бык. Она почти полюбила его. Но если волшебник погубит черного быка, что станет с ней? Ведь она окажется одна одинешенька в этом диком, безлюдном месте. Поэтому принцесса сидела как вкопанная.

прошло не меньше часа. Тени слились в ночной мрак. Принцессе сделалось так одиноко, так тоскливо. Хотелось вскочить и бежать, бежать прочь от этого поганого места.

0: Когда принцесса уже не в силах была ждать, вновь появились тени, затих ветер, и все вокруг наполнилось голубым светом. Он был похож на цвет неба в яркий солнечный день.
1: Ура! Ура, ура, ура! Мой черный бык! Мой принц победил!
0: От радости она захлопала в ладоши и вскочила с камня, забыв, что нельзя этого делать. Ах, как жаль! Как жаль! Да, правда, принц победил и освободился от колдовских чар. Он снова стал самим собой. Он спешит туда, где ждет его любимая, чтобы назвать ее своею невестой. Но как жаль! Он искал ее повсюду и не мог отыскать. Ведь она стала для него невидимой, и он стал невидим для нее. И вот растворился голубой свет, долину накрыла глухая ночь. А принц все искал, искал свою любимую, и она все ждала и ждала, но не видела его. Страх сковал сердце принцессы. Она зарыдала горькими слезами и лишь под утро смогла задремать. Утром, голодная, озябшая, одинокая, поднялась она и отправилась, куда глаза глядят. Принцесса шла, не ведая пути. Кругом стояли суровые горы. Едва приметная тропинка петляла под ее усталыми ногами.
1: О, черный бык! О, мой принц северяжский! Приди ко мне! Приди ко мне!
0: Но было тихо-притихо. Лишь эхо с крутых гор отзывалось на ее мольбы.

0: Она шла, шла, пока тропинка не вывела к огромной хрустальной горе и оборвалась. Гора высилась перед принцессой, преграждая путь. Девушка пыталась карабкаться вверх, но срывалась. Она много раз пыталась это проделать, но всякий раз ноги соскальзывали, и она падала. Наконец, принцесса оставила свои попытки и решила обойти гору вокруг. Она заметила тропинку, что велась вдоль подножия. С одной стороны тропинки дыбилась хрустальная гора, с другой тянулось непроходимое топкое болото. Принцесса долго шла, и ничего вокруг не менялось. Потом тропинка вывела на поляну, заросшую высокой травой. Там стоял домик. За ним виднелась открытая кузница. В ней пылал огонь, и какой-то старик ковал, стоя возле горна.
1: Скажите, пожалуйста, как мне попасть на другую сторону горы?
2: На другую сторону горы?
1: Да.
2: Нет туда дороги, красавица.
1: Как нет?
2: А вокруг обойти нужна целая жизнь. Подножие тянется на тысячи миль. А на гору сможет залезть тот, кто наденет сработанные мною железные башмаки.
1: Я умоляю вас и заклинаю, сделайте мне такие башмаки. У меня, правда, нет денег, чтобы заплатить, но я отдам за них драгоценный браслет. Ну, а хотите вот эту золотую цепочку? Или бриллиантовое колечко с мизинца? Берите все, мне не жалко. Но если я не выберусь отсюда, что тогда со мной будет?
2: Да. Но на что мне твои безделушки, а? Нет уж, милая, будь добра, отплати службой за мою работу. 7 лет надо отслужить у меня за пару железных башмаков.
1: 7 лет?
2: 7 лет.
1: Я буду вашей служанкой.

0: 7 долгих лет она делала всю тяжкую и нудную работу в доме кузнеца. Стряпала, мыла полы, стирала и гладила белье, чинила одежду. Нежные руки принцессы огрубели, стали красными. И ох, как часто от работы ломила спину. Но принцесса выдержала испытание. И когда вышел срок, получила железные башмаки. А надев их, легко забралась на хрустальную гору и спустилась вниз так легко, будто прошлась по ровной дорожке. Как только спустилась она с горы, спали с нее волшебные чары. Она увидела перед собой сверкающий дворец, тот самый, в котором провела третью ночь, когда увез ее черный бык. Принцесса узнала это место, узнала дворец северяжского принца, и радостно забилось ее сердце.
1: Мой милый черный бык, мой принц, пути людские длинные ведут на все четыре стороны, но они привели меня к тебе. Значит, здесь и будет мой дом.
0: Девушка поспешила по дороге, ведущей ко дворцу. Но тут ее начали одолевать сомнения. И чем ближе подходила, тем сильнее они мучили ее.
1: А что, как принц не обрадуется встрече? А может быть, даже рассердится? Ведь я нарушила его волю, когда вскочила с камня и захлопала в ладоши. Нет, я не должна идти во дворец. Должна, но не сразу. А вдруг он прогонит меня? Я не вынесу этого.
0: Девушка остановилась, огляделась по сторонам, видит совсем рядом домишко. Возле него у двери старуха склонилась над корытом. Она подошла к старухе.
1: Бабушка!
2: Что тебе?
1: Я иду из дальних краев. Устала, прямо сил нет. Пустите, пожалуйста, переночевать. Бабушка!
2: Что тебе?
1: Я иду из дальних краев. Устала, прямо сил нет. Пустите, пожалуйста, переночевать. Всего на одну ночь.

0: вспахали.
1: А можешь ты стирать белье?
2: Конечно, бабушка, я умею.
1: Ну ладно, пущу тебя на ночь, ежели сможешь оттереть пятно. Видишь, которое тру?
2: Угу.
1: Дочка терла все утро, я цельный день тру. Но чем дольше его, проклятущее, моешь, тем оно видней, кровяное пятно. И чует мое сердце, чует заколдованное. Рубаха-то нашего принца. Люди говорят, может, брешут. А может, и правда. Он окровавил ее, когда бился с чародеем. Никто не ведает, чья это кровь, принца или чародея. Все едино. Вот чем больше трешь, тем оно виднее. Да чего тут болтать-то? Засучивай рукава и за дело.
0: Принцесса закатала рукава, только взялась за рубашку, едва дотронулась до нее, пятно исчезло.
1: Господи!
0: Старуха тотчас повела девушку в дом, накормила, а потом показала подстилку на чердаке, где принцесса должна была переночевать. Рано утром, когда принцесса еще спала, старуха выгладила рубашку и заковыляла с ней во дворец. По дороге она не просто улыбалась, а склабилась во весь свой беззубый рот и никак не могла закрыть его. И ведь было из-за чего так радоваться. Вот, послушайте. Принц, победив колдуна, принял свой настоящий облик. Но не отыскал принцессы. Тогда он отправился за советом к доброй фее, и фея сказала ему:
3: «Той, кто отмоет пятно на рубашке, суждено стать твоей женой. Она будет любящей и верной тебе подругой. Но помни, только ее ты должен взять в жены».

И принц объявил всему народу: та женщина, что сумеет отстирать пятно на его рубашке, будь она молода или стара, хороша собой или дурна, станет его невестой.

0: немало, ох, немало нашлось желающих испытать свое счастье. Да только ничего у них не вышло. Зато теперь рубашка сверкала белизной. Да, старуха и впрямь могла порадоваться, ведь она шла во дворец, чтобы заявить, это ее дочка отстирала пятно. И ни капельки не краснея, она так и сказала принцу и подала ему рубашку. Принц увидел, что рубашка чиста, как падающий снег.
1: Значит, быть посему, я обвенчаюсь с вашей дочерью.
0: По правде сказать, не очень-то хотелось принцу жениться на старухиной дочери, но делать нечего. Настоящий принц никогда не нарушит данное им слово. Поэтому на завтра же назначили свадьбу. Притопала старуха домой, от радости рот до ушей, велит своей дочери поскорее к свадьбе готовиться, а потом говорит принцессе.
2: И тебя, может, пристрою во дворец прачкой или посудомойкой. Теперь-то как стану тещей самому принцу, небось, тоже буду не последним человеком.

0: Боже мой, Боже мой.
1: Принцесса вышла из домика и посмотрела на дворец. Но слезы застилали ей глаза, мешая хоть что-нибудь разглядеть.

0: принц, мой любимый, неужели пора проститься с любовью? Неужели я достойна лишь мыть посуду на кухне? Нет, нет и нет. Прощай навсегда и будь счастлив. А я пойду искать родной дом, где осталась моя мать.
1: И в этот момент она вспомнила про яблоко, что подарила ей старшая сестра. Вспомнила, как та сказала ей:
2: «Береги яблоко, а придет к тебе самая большая беда, разломи его».
0: Не бывать большей беде.
1: Принцесса вынула из кармана золотистое яблоко, которое хранила долгие 7 лет, и разломила его. И вдруг, о чудо! Яблоко оказалось наполненным сверкающими бриллиантами. Принцесса выложила бриллианты на платочек, завернула их и пошла к старухе. Она протянула старухе целую пригоршню бриллиантов.
0: Вот, смотрите, я отдам их вам, если отложите свадьбу хотя бы на день и позволите мне провести эту ночь в спальне принца. Я буду охранять его сон. Ужасно хочу наглядеться на принца.
3: Ну и ну.
1: За такое сокровище старуха готова была что угодно сделать.
3: Воистину, чудная просьба. Ладно, так и быть, исполню твою прихоть. Ведь я как-никак мать невесты, и все должны слушаться меня.
1: Потопала старуха во дворец и без всякого смущения заявила принцу, что подвенечное платье еще не готово, и свадьбу придется на денек отложить. Надо вам признаться, эта новость скорее обрадовала, чем огорчила принца. Ему совсем не хотелось жениться на старухиной дочке, даже тошно было подумать об этом. И он ответил: «Значит, быть посему». Старуха, довольная, вышла. Затем отыскала молоденького пажа, в чью обязанность, кроме всего прочего, входила подавать принцу перед сном бокал вина, и сказала такие слова:
3: «В моем дому остановилась какая-то ненормальная. Втемяшилась ей в башку охранять этой ночью сон нашего принца. Попробуй ее не пусти, так она, пожалуй, бросится на меня с ножом и зарежет. Ничего не поделаешь, придется пустить. Надо обстряпать дело так, чтобы она не нарушила покоя нашего драгоценного принца. Только не это. Вот щепотка порошка. От него крепко и сладко спят всю ночь без просыпа. На, возьми. Брось принцу вино. Коли выполнишь просьбу, получишь серебряную монету».
1: Юный паж согласился сделать то, что просила старуха, хотя ему показались странными ее слова. Но уж если говорить на чистоту, он побаивался старухи, потому и согласился. А она тем временем поспешила домой полюбоваться своими бриллиантами и посмеяться над тем, как ловко всех обхитрила.

0: Наступила ночь. Северяжский принц выпил бокал вина и, едва добравшись до постели, заснул мертвым сном. Тогда паж разрешил незнакомке войти в спальню. Принцесса подошла к кровати и долго, неотрывно глядела на спящего юношу.
1: Эх, принц, мой милый принц, когда-то ты говорил, что не сможешь прожить без меня. Теперь мне тяжко. Ох, как тяжко с тобой расставаться. Зачем я тебя нашла? Зачем увидела тебя? Ну, хоть сейчас, когда мы рядом, быть может, в последний раз, взгляни на меня, мой принц северяжский.
0: Девушка поднесла его ладонь к своим губам и поцеловала. Принц даже не шелохнулся. Летело время. Принцесса стояла возле юноши, а он спал непробудным сном. И тогда она запела.

0: рубашки отмыть для тебя. Проснись поскорее, взгляни на меня.
1: Она повторила песню много-много раз, но принц ее не услышал. Взошло солнце. Паж потребовал, чтобы девушка покинула дворец. И она ушла. Но тут принцесса вспомнила про золотистую грушу и слова, сказанные на прощание средней сестрой.
2: Береги подарок, а случится великая беда. Разлони грушу, и она выручит тебя.
0: Вчера я была в большой беде, а сегодня беда еще больше.
1: Она вынула из кармана грушу и разломила ее. О, чудо! Груша оказалась наполненной нежно мерцающим жемчугом. Принцесса собрала в кучу эти драгоценные горошины и понесла их к старухе.
0: Смотрите, какое богатство! Все это я вам отдам. Только отложите свадьбу на один денек и позвольте этой ночью побыть возле принца.
3: Сдается, я и впрямь богатею.
1: Опять старуха идет во дворец к принцу и повторяет, что подвенечное платье не готово, надо бы свадьбу отложить на день. Пожалуйста, хоть насколько угодно, ответил принц. Эти слова очень не понравились старухе. Так не понравились, что она с удовольствием бы ударила принца, если бы посмела. Конечно, она не посмела. Выскочила от него, как ошпаренная, и вновь отыскала юного пажа.
3: Пущай, полоумная, сегодня тоже побудет в спальне принца, раз уж ей не имется. На, щепотку порошка. Брось куда надо, чтобы эта дурочка не нарушила его драгоценного сна. А теперь получай обещанное. Вот, вот монета, ты заработал ее. Завтра получишь такую же, коли исполнишь мою волю.
1: К ночи паж снова подсыпал порошок в бокал с вином. Бедная принцесса пыталась пробудить принца, но тщетно. Тогда она запела свою грустную песню.

0: рубашки отмыть для тебя. Проснись поскорей и взгляни на меня.
1: Принцесса повторяла песню снова и снова. Пролетела ночь. Юноша ни разу не шелохнулся. Когда взошло солнце, девушке пришлось покинуть дворец. Она медленно шла к старухиному дому и горько плакала. Из подарков у нее осталась лишь золотистая слива. Да что в ней толку?
0: Если окажешься в великой беде, разломи сливу, и она выручит тебя. Но те же слова говорили и про яблоко, и про грушу, но они не перенесли ничего, кроме новых страданий.
1: И все-таки принцесса не пожалела и последнего подарка. Слива оказалась наполненной пылающими рубинами. Принцесса выложила их перед старухой и произнесла такие слова.
0: Я отдам их вам. Только перенесите свадьбу еще на денек и разрешите в последний раз побыть возле принца.
1: Да, попробуй-ка откажись от такого выгодного предложения. Старуха прямиком во дворец сообщить принцу, что осталось всего-то нашить кружева на платье, и теперь уж в самый последний раз надобно отложить свадьбу. Принц вздохнул с облегчением.
2: Будь по-вашему.
1: Старуха опять к пажу. Расплатилась серебряной монетой, снова дала сонного порошка для принца и, хихикая, отправилась домой, чтобы целый день наслаждаться бриллиантами, жемчугами да рубинами. А принц в этот день собрался на охоту и взял с собой несколько слуг. По дороге слуги тихонько заговорили о том, что во дворце происходят странные вещи. Две ночи подряд из спальни принца доносится нежное пение. Принц ухватил краешек разговора, но толком не понял. Он обернулся к слугам.
2: Эй, храбрецы, о чем секретничаете?
3: А дело-то ведь и впрямь таинственное, мой господин.
4: Да.
3: Вот нам и любопытно.
4: Что это значит?
2: Не пойму, о чем ты говоришь.
3: О пении, который доносится из вашей спальни.
4: Вот уж две ночи подряд.
2: Если вы слышите, чего нет на самом деле, значит, слишком крепко подружились с бочонком вина. Эти две ночи я спал, как убитый. Так что никакого пения не было и в помине.
3: Так это оно, конечно. Только пение-то все-таки было. А если вы, мой господин, не слышали, верно и на то есть причина.
4: Есть причина, точно.
2: Да? Какая причина? Что ты имеешь в виду?
3: Зелье. В бокале вина, например.
2: Зелье? В моем бокале?
3: Ну да. Ну да, мой господин. Вы не ослышались?
2: Откуда ему взяться?
3: О, мой господин, тут можно угадать.
4: А можно и промахнуться.
3: Ну-ну.
2: Да что вы все с загадками говорите?
3: Так потому, мой господин, что я, может, побаиваюсь говорить в открытую. Мы тут промеж себя думаем, здесь не обошлось без колдовского зелья. И если та, что поет по ночам, опять вздумает прийти...
2: Та? Значит, это она?
3: Ну да, господин. Голос-то женский. Такой жалобный, что разобьет любое сердце.
4: И ежели она и сегодня надумает петь, вот хорошо бы вам услыхать ее.
3: Да.
2: Ну что ж, я разгадаю эту тайну.
1: Наступила ночь. Паш подал принцу бокал и удалился. Но на этот раз принц решил не пить вина. Лег в постель, закрыл глаза, притворился спящим, а на самом деле стал прислушиваться. Он услышал, как тихонько отворилась дверь, услышал легкие шаги по комнате, и кто-то запел нежным голосом.
0: Смогла я 7 лет дожидаться тебя, пройти по хрустальной горе для тебя и кровь на рубашке отмыть для тебя. Проснись поскорей и взгляни на меня.
2: Я слышу и вижу и помню тебя.
1: Он спрыгнул с кровати и крепко обнял свою принцессу. Она, смеясь и плача, рассказала, что произошло с нею, и про то, как в ее руках само по себе исчезло кровавое пятно.
2: Вытри, вытри слезы, любимая, милая моя, ведь завтра наша с тобой свадьба.
1: И с этой минуты все пошло на лад. Северяжский принц и юная принцесса поженились. Подлую старуху выгнали из королевства, а трусливого пажа, как следует, выпороли. Вот так.

Наши сказки на радио Гамаён. Радио Гамаён. Живое.

залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

0: Радио Гамаюн.
1: Светлое время.
2: Каша из топора. Пришел солдат с похода на квартиру и говорит хозяйке: «Здравствуй, божья старушка, дай-ка мне чего-нибудь поесть».
3: А старуха в ответ: «Вон там, на гвоздики повесь».
2: «Аль ты совсем глуха, что не чуешь?»
3: «Где хошь, там и заночуешь».
2: «Ах ты, старая ведьма, я тебе глухоту-то вылечу». И полез было с кулаками. «Подавай на стол!»
3: «Да нечего, родимой!»
2: «Вари кашу!»
3: «Да не из чего, родимой!»
2: «Давай топор! Я из топора сварю!»
3: «Что за диво?» — думает баба. «Дай посмотрю, как из топора солдат кашу сварит!» Принесла ему топор, солдат взял, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит:
2: «Всем бы каша взяла, только б малую толику круп подсыпать».
3: Баба принесла ему круп. Опять варил, варил, попробовал и говорит:
2: «Совсем бы готово, только б маслом сдобрить».
3: Баба принесла ему масло.
2: Солдат сварил кашу и говорит: «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли. Да принимайся за ложку, станем кашу есть». Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает:
3: «Служивый, когда ж топор будем есть?»
2: «Да вишь, он не уварился», — отвечал солдат. «Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракаю». Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и каши поел, и топор унес.

0: Радио Гамаюн. Русская доблесть.
1: Жили старик со старухой, никакого скота не имели. И придумал старик: «Дай-ка, старуха, я сделаю бычка из соломы, да смолой его засмолю». «А что будет?» «Да посмотрим». Сделал старик из соломы бычка, засмолил его смолою и отнес на покосную поляну. Оставил там, сам домой пошел. Ходила лиса, смотрит, на ихней поляне что-то незнакомое. Подходит, у бычка спрашивает: «Ты кто такой?» «Я бычок, третичок, соломенничек, смолой засмоленный». «Дай мне смолы». «Да бери, не жалко». Садила лапу лиса, завязла лапа, вторую завязла. В общем, вся лиса в бычке-то осталась. Пришел старик, смотрит бычка. Чё он делает? А тут лиса сидит. «О, думает, старухе воротник хороший будет». А лиса взмолилась: «Не убывай меня, дедушка, я ведь тебе пригожусь. Я тебе кур пригоню. Ты же бедно живешь, у тебя хоть свои куры будут». Сжалился старик, отпустил лису. Убежала лиса в лес. Он замазал то место, где лиса застряла, и снова бычка оставил. На следующее утро пришел волк. Увидел, что что-то тут блестит. «Ты кто такой?» «Я бычок, третичок, соломенный бычок, смолой засмоленный». «Так дай мне смолы». «Так бери, не жалко». Волк лапу застрял, другую, третью, четвертую и сидит, не может вылезти. Старик приходит, волк сидит. «Вот, думаю, сапоги волчьи будут. Не убивай меня, дедушка, отпусти меня. Я тебе овец пригоню. Ты же бедно живешь, но хоть овцы свои будут». Сжалился старик, отпустил волка. Убежал волк в лес. Старик пришел, старухе рассказывает: «Вчера лиса была, сегодня волк. Так что ты их домой не принес? Хоть бы шкуру-то содрал». «Да просятся они домой. Пообещали пригнать кур да овец. Так уж пусть идут в лес». «Ну ладно». На третье утро опять пошел. Опять на третье утро пришел медведь. Бычку-третичку говорит: «Ты кто такой?» «Я бычок-третичок, соломенничек. А что ты здесь делаешь?» «Да, пасусь я стою». «Так дашь мне смолы?» «Да убери, не жалко». Медведь тоже лапу другую, третью и так застрял всем лапам. И сидит в бычке, не может вылезти. Приходит старик: «О, мне мясо и шубы будет». Медведь взмолился: «Отпусти меня, старичок, я тебе коров тебе пригоню, богато жить будешь». Сжалился старик, отпустил медведя в лес, ушел в лес. Пришел домой, старухе рассказывает: «Сегодня медведь попал к бычку, да пожалел я его, просится, так отпустил в лес». «Да так они тебе и пригонят, и овец, и куры, и коров, обманут все, все обманут». Старуха-то все отвечает старику: «Ну, что ж сделаешь, поверил, так». Вот уже на четвертое утро просыпается, кто-то у них стукается. Старик спрашивает: «Кто там?» «Это я, дедушка, кур тебе пригнала». Открывает старик дверь, ворота. «Правда, лиса кур пригнала. Вот сейчас у нас свои яички будут», — обрадовался старик. А старуха говорит: «Уж на что хитра лиса, ведь не обманула. Пригнала тебе куриц. Видно, охота жить ей». На следующее утро опять кто-то рано утром стукается. Пошел старик спрашивать: «Кто там?» «Это я, дедушка, волк. Я тебе овец пригнал». Отворил старик ворота. Овец он пригнал, да ты уж целый табун. «Вот хорошо, сейчас у меня и мясо, и шерсть будет». Старуха говорит: «Смотри-ка, злой волк, а не обманул. Пригнал ведь тебе овечек. Ну, сейчас мы жить будем. А интересно, обманет ли нас медведь?» На третье утро встают, опять кто-то стучит. Еще они не встали, а кто-то стучит. Старик пошел: «Кто там?» «Это я, дедушка, медведь. Коров тебе пригнал, чтобы молочка у тебя все было». Старик Ворота открыл, правда, медведь коров пригнал. Старуха обрадовалась. Да чего же честные звери-то? Не обманули ведь, все старику принесли. Ну, конечно, стали жить у них свое, стали жить богато и сейчас живут. Я была у их гостях. Коровы на лесной полянке пасутся, да травка хорошая и молочко вкусное, и яички свежие, и шерстку вот сижу приду, с овечек навстригла. В русских-то сказках обязательно добро должно победить.

0: радио Гамаён.
1: Летим высоко.
2: Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка. Уральские сказы. Хрупкая веточка. У Данилы с Катей, это которая своего жениха у хозяйки горы вызволила, ребятишек многонько народилось, 8, слышка, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз ревливала, хоть бы одна девчонка на поглядку. Отец, знай, похохатывает, такое видно наш с тобой положение. Ребятки здоровенькие росли. Только одному не посчастливилось, то ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил. Горбик у него расти стал. Бабушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться. Другие ребятишки, я-то замечал, злые выходят при таком-то случае. А это ничего, веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его, да спрашивали: «Ты, Мить, как думаешь? По-твоему, Мить, к чему это?» Отец с матерью и те частенько покрикивали: «Митюшка, погляди-ка, ладно, на твой глаз? Митяйко, не приметил, куда я воробы поставила?» И то Митюньке дало, что отец с молоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает. Данила по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно. Ну и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежонке ребячьей Катя заботилась, чтоб всем справа была. Пемешки там, шубейки и прочее. Летом-то понятно, и босиком, ладно, своя кожа не куплена. А Митюньки, как он всех жальчее, и сапожнишки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили: «Мамонька, пора поди Мити новые сапоги заводить. Гляди, ему на ногу не лезут, а мне б как раз пришлись». Свою, видишь, ребячью хитрость имели. Как бы поскорее Митины сапожнишки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издевались прямо, что эту Катерину заробят-то. Никогда у них и драчки между собой не случится. А это все Митюнька главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу. Кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет. К ремеслу своему Данила не допускал ребятишек до времени. «Пускай, — говорит, — подрастут сперва, успеют еще малахитовой пыли наглотаться». Катя тоже с мужем в полном согласии. Рано еще за ремесло садиться. Да еще и придумали поучить ребятишек, чтобы, значит, читать, писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было. И стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице, и Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать, он обмозговал. Братья еще склады толмили, а он уж читал, знай, слова лови. Мастерица не разговаривала: «Не бывало у меня такого выученика». Тут отец с матерью возьми и погордись маленько. Завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел. В тот год, слышка, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Санкт-Петербурге. Вот и приехал на завод, не выскребули, дескать, еще сколь-нибудь. При таком-то деле понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные, да приказчик сколько воровали, только барин вовсе в эту сторону глядеть не умел. Едет это он по улице и углядел. У одной избы трое робятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то: «Идите сюда!» Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком, и седок гора горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит золотым набалдашником. Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске. А барин хрипит: «Чае такие я?»

0: В городу-то у вас на водицу-то шепчут. Слыхали про то или нет? Наговорный та водица-то прозывается. И о, какая целена та водица-то, матушка, о, то всего помогат. Да вот пустой-ка погоди, недалеко ходить про себя скажу, как мне эта водица-то помогла. Да ведь как помогла-то лучше не надобно. Да вот послушайте, как дело-то было. Это я со стариком-то со своим с молоду-то жизнь куда как ладно прожила. А вот под старостой приключись с ним что-то неладное. Такой поперечный старикашка стал. Не приведи, Господи. Ты ему так, он тебе едок. Ты ему слово, ян тебе два. Ну так уж я-то родные мои удала была. Ян два, я пять. Ян пять, я десять. Так и такой-то вихрь у нас бывало завьется. Хоть святых вон выноси. А разбираться начнем, виноватого нет. Да чего это у нас, старуха-то, а? Да ведь все ты неладный, все ты поперечный. Да полно я ли, а не ты ли, с долгим-то языком. Да не я, ты, ты, да не я, да и опять пошло, завелось, по всем углам шарахат. И до того дышаться было желанной вам и, что это утречком старик-то с печи ноги-то спущает. И пошло, хоть из избы вон беги. Да спасибо, одна старшоночка надоумила. Так, бабылочка, это из убочки через три от нас жила. Слухала она это, слухала, да и говорит. Маримьянушка, ну что у тебя со стариком-то не лады, да не лады. Да сходила бы ты, матушка, к старцу-то на гору. На водицу старец шепчет. Людям-то помогат, бывает, и тебе поможет. А и впрямь, думаю, пойду-ка схожу. Никто, как Господь. Пошла это я к старцу-то, гляжу. Стоит келика одного конненька. И это я у кошечку-то постукотала, и вышел старец-то, низенькой такой, шупленькой, всегда бородушка клинышком. Что, говорит, раба, надобно? Да вот, говорю, батюшка, помоги, это какие-то у нас не лады со стариком. А пожди, говорит, маленько. И вынес он матушке во моей водице в ковшечке, да при мне на эту водицу-то и пошептал. Вот с места не сойти, не лгу, хрест наложил. Вылил водицу в скляницу, да и говорит. Вот, раба, как домой-то придешь, да зашебаршит у тебя старик-то. А ты водицы-то хлебни, да не плюнь, не глони. А с Иисусовой-то молитвой и держи во рту-то, покуда он не угомонится. Все ладно и будет. Поклонилась я старцу-то, скляницу-то взяла да домой. Только эту ноженьку-то через порог занесла, а старик-то мой себя не помнит. А он у меня, покойник, куды как хоть за чаю был. Уж не пропустит самоварчиком-то ни минуточки. А я у старца-то и позапозднилась. Вот это он с печи-то, уж эти мне бабы, стрекотухи проклятущие, пойдут да и провалятся. А я матушке во моей водице-то и хлебнула. Да как старец-то сказывал, не плюну, не глону, с молитвой-то Иисусовой держу ее в гроту-то. Гляжу, замолчал мой старик-то. Эко, слава тебе, Господи, водица-то какая целебна! Это я скляницу-то за божницу, а сама-то за самовар, да и загремит трубой. А у старика-то глаза и на лоб полезли, себя не помнят. Эко, неладно-то, не ты им концом руки-то воткнуты. А я опять за водицу хлебнула, держу. Замолчал ведь старик-то мой. Да что ты скажешь, родимые вы мои, и пошла у нас тишь да гладь да Божья благодать. Ян за ругань, а я за водицу. Ян за ругань, а я за водицу. Да и слава тебе, Господи, все пошло как по писаному. Так это вот, желанные вы мои, что водица-то делает? А старик-то мой покойный, коса сажень в плечах росту страшенного. Вот эту притолочину лбом-то вышиб бы. Этакий глоточек-то такую махинюшу сдерживал. Вот оно, сила-то какая водица этой нагворной.
1: Радио Гамаюн. Объединяй, поправь.

0: Глядите-ка, ребятки, идет кто-то.
1: Да Микулич идет.
0: Микулич? И правда, то ж богатырь Микулич-то идет.
2: Неужто богатырь?
1: Неужто богатырь?
0: И вправду говорю вам, богатырь. Сказывать ли вам про богатыря Микулича?
2: Сказываю.
0: Ну, раз просите, скажу вам про богатыря Микулича, как он землю-то русскую от врага защитил. Слушайте внимательно. Ветра буйные развиваются, солнце красное собирается, выходит богатырь Микулич сражаться. Взял он меч булатный, да коня своего верного, оглядел своим взором-то все вокруг. Взглянул на землю русскую плодородную, взглянул на берега бескрайние, на солнце красное, и крикнул богатырь Микулич, что есть мочи вдаль дальнюю. Ой, ты земля моя, мать родная, птицы звонкие, леса могучие, топчет сапогом своим поганым ворог землю нашу. Страх и горе сеет по сторонушке. Не бывать тому, пока сила в руках моих, пока сердце мое бьется. Разлетелся его голос вдали дальнее эхом до самых границ. Услыхал его враг лютый и начал своей силой несметную похвалятися. Что ты можешь, богатырь Микулич, против войска моего непобедимого? Мы 100 земель захватили, 100 городов, и земля русичей будет наша. Завоюем ее, сотрем в порошок, что строил ты веками, и забудут на земле речь русскую и русичей. И тогда крикнул Микулич богатырь голосом грудным: «Не бывать тому!» И от голоса его поднялись птицы могучие в небо. Топнул богатырь ногой-то своей, и вышли звери из лесов-то дремучих. В реках вода поднялась, ветер, гуляющий в просторах полей, поднял с земли-то ветки и камни и бросил ворогов. А Микулич-богатырь размахнулся мечом-то своим булатным и стал сметать войско вражье несметное. Битва длилась ночи и дни. Со всех сторон-то ползла сила-то черная вражья. А Микулич бил ворога, да все приговаривал: «Эх ты, земля моя родная матушка, никому не отдам тебя. Веруй меня, земля, отцов моих и дедушек малых!» Сдержал свое слово богатырь, будто ногами врос в землю матушку. Защитил землю-то родную от ворога. Солнце золотое осветило землю родную. Подул свежий ветер, зацвели луга, запели птицы. Вернулся домой богатырь Микулич, положил в меч свой булатный, запряг коня своего верного, взял золотое зерно и пошел в чисто поле сеять хлебушек.

0: Когда Бог сделал мужчину и женщину, Он поселил их вместе, в одном доме. Мужчина и женщина силой были равны. А если затевали борьбу, она всегда оканчивалась ничьей. Однажды мужчина решил:
1: надо пойти поговорить с Богом. Устал я бороться с этой женщиной, которую никак не могу одолеть.
0: И он отправился на небо, предстал перед Богом.
1: Господи, никто не поможет мужчине, кроме тебя. Ты умеешь зажигать на небе звезды. Так окажи мне милость, прошу тебя, Господи. Дай мне еще силы, чтобы я мог одолеть женщину. Не будешь ведь ты каждый раз спускаться с неба на землю, чтобы устанавливать между нами мир. Прибавь мне силы, и я сам наведу порядок. Ну, хоть совсем немножко.
2: Хорошо. Отныне ты будешь сильнее женщины.
0: И мужчина отправился с неба прямо домой. Едва он добрался до дома, как закричал:
3: женщина, теперь я твой хозяин. Бог прибавил мне силы. И теперь ты должна меня слушаться. Вот.
0: Женщина начала с ним бороться. Но он одолел ее. Она попыталась снова. И он опять одолел ее. И в третий раз он одолел ее. Мужчина очень возгордился.
3: Веди себя хорошо, не то я задам тебе.
0: Женщина не на шутку рассердилась.
4: Это мы еще посмотрим!
0: И на другой день она сама пошла к Богу.
4: Господи, прошу тебя, прибавь мне силу, хоть чуточку.
2: О, как вы меня все достали. Зачем же мы вчера так напились-то? О, ты получила уже всю свою силу сполна. А мужчине я уже дал добавку. Все, иди отсюда от меня.
4: Как же так? Ведь теперь он легко может меня одолеть, а раньше не мог. Прошу тебя, Господи, дай мне столько же, сколько ему. Или отними у него лишнюю.
2: Что я дал, то назад не беру. Придется тебе с этим примириться.
0: И женщина пошла домой очень разгневанная. По дороге она встретила дьявола и рассказала ему, какая у нее стряслась беда.
5: Послушай меня, и все обернется к лучшему. Разгладь морщины, не хмурься, а лучше поворачивайся кругом и возвращайся к Богу. Попроси у него ключи, что висят на гвозде возле двери. Потом приходи с ними ко мне, и я научу тебя, что делать.
4: Хорошо.
0: И женщина вернулась снова на небо.
6: Дорогие друзья, мы продолжаем прямой репортаж из Барселоны со стадиона Ноу Камп по финальному матчу Лиги Чемпионов между Манчестер Юнайтед и Баварией.
7: Женщина, что тебе еще надо?
4: О, Господи, властители радуги и небес, всех звезд небесных.
7: Я спрашиваю, женщина, что тебе еще надо?
4: Дай мне ключи вон с того гвоздя.
7: Бери, бери, и больше не беспокой меня.
0: Женщина взяла ключи и бегом бросилась к дьяволу.
5: Так значит, ты получила три заветных ключа?
4: Да, вот они.
5: Эти три ключа, если ты будешь правильно ими пользоваться, принесут тебе больше власти и силы, чем у мужчины есть и будет. Первым ключом ты запри дверь кухни. Мужчины первым делом думают о еде. Второй ключ для спальни. Запри ее. Мужчина будет недоволен, если его не впустят в спальню. Он любит поспать. И третий, последний ключ для комнаты, где ты качаешь колыбель вашего ребенка – запри ее. Мужчины привязаны к своим детям.
4: Ага.
5: Они хотят видеть, как растет их потомство.
4: Ага.
5: Бери свои ключи и иди теперь домой.
0: И дьявол добавил еще.
5: Помни, не отпирай дверей, пока мужчина не научится пользоваться своей силой по твоему указанию. И тебе на радость.
4: Спасибо.
0: Женщина побежала домой и сделала все, как было сказано. Вернувшись домой, мужчина застал ее у колыбели. Раскачиваясь, она пела.

0: Когда мужчина обнаружил, что три двери, которые всегда были распахнуты настежь, теперь оказались вдруг заперты, он вскипел от злобы, словно вода в лужах на Санцепёке.
1: Сперва он попробовал выбить их, надеясь на свою силу. Ему это не удалось, и он закричал:
2: «Кто запер эти двери, женщина? Откуда взялись ключи?»
3: «Мне дал их Господь Бог».
2: «Я этого не потерплю!»
1: Он бросился бегом к Богу.
4: «Женщина заперла от меня еду, и моего ребенка, и мою постель! Она сказала, что это ты дал ей ключи?»
5: «Да, я. Она у меня попросила их, а дьявол научил ее, как ими пользоваться».
4: «Господи, дай мне ключи, чтобы я мог отпереть эти двери!»
5: «Этого я не могу сделать. Что я дал, то дал. Я дал женщине ключи, и пусть ключи будут у нее. Ты должен пойти и попросить женщину, чтобы она отперла тебе двери сама».
0: Мужчина вернулся домой, но заставить женщину отпереть двери не мог, сколько ни старался. Тогда он попросил ее.

0: И, наконец, она отперла двери. Но мужчине этого показалось мало. Он сказал женщине:
1: давай, поделимся. Ты отдашь мне половину ключей, а я тебе половину моей силы.
0: Она села и стала думать. В это время в окно к ней заглянул дьявол.
2: Не соглашайся, женщина. Пусть у него остается сила, а у тебя ключи. Запомни раз и навсегда. Когда налетают осенние мухи, корове не обойтись без хвоста.
0: И сделка не состоялась. С тех пор мужчине приходится сдерживать свою силу, если он хочет ужиться с женщиной. Вот почему мужчина уступает, а женщина стоит на своем.
3: Серебряная песенка над озером звенит. Спой ее разок, станешь ты богат, будешь знаменит. А еще споешь, во дворец войдешь. Там еще споешь, станет Злат дворец преданным слугою. Сколько ты поешь, столько в нем живешь. Вот начало песенки, которую часто напевал мой дедушка, но ни разу не допел ее до конца, сколько я его не просил. «Может, ты забыл, о чем дальше в песенке этой поется?» — спросил я его однажды. Но дедушка только лукаво улыбнулся. «Как же! Разве забудешь эту песенку?»

вышла, и будто бы она сама так повелела, закипело злобой сердце царицы. Позвала на кого ни надеясь, чтобы ударить кого было. Явилась кухарка, подняла царица на нее руку, да видит вдруг рука-то ее царицына истирана, работа истерта, и опустила она свою руку, никого не ударила. Вспомнила она, как жила у сапожника, как бы опять ей в жены к нему не попасть, и оставила царица волю сапожницы, как есть. И солдат с дураком довольны остались, а только царице этой веры нету и не будет.

0: Радио Гамаюн.
1: Среди первых поселенцев провинции Альберта встречалось немало любителей присочинить и вообще людей, которые, как говорится, не лезут за словом в карман. Но по всеобщему убеждению, тремя самыми выдающимися врунами в окрестностях Калгари были братья МакДугал, Дэйв и Джон. Почему тремя, спрашиваете вы? Ну, первым вруном был, конечно, Дэйв, а Джон мог свободно сойти за двух.
2: «Когда я впервые увидел эти места,
1: — рассказывал Дэйв,
2: — бизонов тут было видимо-невидимо. Прерии просто кишели стадами бизонов. Ну, проходу от них не было, поверите ли. Порой приходилось полчаса шагать по бизоньим спинам, прежде чем найдешь место, куда спрыгнуть».
3: «Истинная правда,
1: — подтверждал Джон.
3: — Был тут со мной в молодости такой случай. Женился я, поставил себе небольшой уютный домик неподалеку от родника. Утром будет меня жена. Сходи, мол, за водой. Выхожу, вот так штука. Совсем другое место. Что же оказалось? Ночью проходит мимо стадо бизонов. Один бизон почесался об угол моего дома, другой почесался. Пока все стадо прошло, отодвинули они мой дом на полмили в сторону от родника. Представляете, какое стадо было?»
1: Одно из необычных явлений природы в Калгари – это чинук – внезапный теплый ветер в разгаре зимы. Он приносит с собой резкую оттепель и бурное таяние снега. Старожилы любят удивлять приезжих байками о чинуке. Дэйв, например, часто вспоминал, как однажды зимой за ним погнался медведь.
2: «Если бы не чинук, мне крышка. Но получилось так удачно, что снег таял прямо за моей спиной с такой же скоростью, с какой я убегал на лыжах. Ну а медведю, понятно, пришлось гнаться за мной по колено в грязи и слякоти. Только это меня и спасло».
3: «Или вот еще было. Ехали из Морли индеец с женой, вдвоем на одной лошади. И тут неожиданно подул чинук. Приехали они в Калгари, и что же оказалось? Индейца хватил солнечный удар, а жена, которая сидела у него за спиной, замерзла насмерть».
2: «Да, капризная погода в наших краях»,
1: — рассуждал Дэйв.
2: «Ну, взять хотя бы летнюю жару. Однажды я в такую пору, а было должно быть, ну, градусов 90 по Фаренгейту, видел я, как собака погналась за кошкой. Погналась, но как? Они ковыляли друг за другом заплетающимся шагом и отдыхали каждые несколько метров. Вот какая была изнуряющая жара».
3: «Это еще что? А я вот помню, такую засуху было, наверное, градусов 110. Так что моя собака вообще шагу не могла ступить. Приходилось возить ее на тачке вслед за стадом, чтобы она хоть лаем поддерживала какой-то порядок среди коров. Хорошо еще, что она лаять могла».
2: «А морозы?

0: Какие у нас бывают морозы, слыхали? Не то что птицы. Слова на лету замерзают. У одного фермера все приказы, которые он давал работникам на своем подворье, замерзали прямо у самых его губ. Было, как помнится, градусов 70 ниже нуля. Так вот, приходилось ему раскалывать свои слова топором и раздавать каждому по куску.
1: Вот только так вот и удавалось объяснить людям, что от них требуется.
2: Похожий случай был с моим соседом.
3: Поддакивал Дэйву Джон.
2: Однажды в морозный денек высунулся он во двор крикнуть своим свиньям, чтобы шли домой. Но его слова замерзли в воздухе, и свиньи ничего не услышали. Только весной, когда потеплело и крик соседа растаял, свиньи расслышали его и вернулись домой. Представляете, как они исхудали за зиму, бедняжки.
0: Жаль, что вы еще не видели здешних комаров.
3: Толковал, бывало, Дэйв какому-нибудь заезжему чудаку.
0: Для них вот пока не сезон. А может быть и ваше счастье, что вы их не видели. Комары здесь преогромные и презлющие. Вот однажды было дело. Погналась за мной целая комариная стая. Еле я успел до дома добежать, дверь за собой захлопнуть, как налетели эти проклятые комары на дверь. Знаете, дюймовые доски, поверьте ли, насквозь своими острыми хоботками проткнули. Схватил я тут, недолго думая, молоток, загнул все эти хоботки с внутренней стороны, как гвозди. Ну, думаю, попались, голубчики. И что же? Зажужжали мои комары, дернулись все вместе, дверь прям так из петель вывернули и с собой и унесли.
2: А самые крупные комары,
3: добавлял Джон,
2: водятся в Намаке. Это немного южнее, на границе с Монтаной. Там такие огромные комары, что на них пашут. Сам видел в прошлом году. И упряжь никакая не особая, а самая простая, лошадиная. Только запрягать надо уметь.

0: Как и везде, у калгарцев в большом ходу охотничьи и рыбацкие истории. Вот что рассказывал однажды Дэйв МакДугал.
1: Жила у нас по соседству почтенная женщина лет 50, мисс Лу Нельсон. Она, сейчас говорят, гостиницу содержит в Лейк-Сити, штат Юта. Большая была охотница до рыбной ловли. И встречаю я ее однажды возле Уотертонских озер. Вижу, возвращается с рыбалки. Насквозь мокрая, без удочки, без улова. В чем дело, говорю? Она и отвечает. Удил я сегодня посредине озера, с каноэ. И попалась мне крупная рыбина. Самая, наверное, крупная, Дэйв, которую я видел в своей жизни. Фунтов на 100, говорит, никак не меньше. Подтянул я ее к лодке. Она как рванется, как ударит хвостом, перевернула мое каноэ и выбросила меня в воду. Хорошо еще, что у меня в руках остался обрывок лески. Накинула я эту леску ей на морду, как уздечку, вскочила на рыбину верхом и пятками ей в бока колочу, что было силы. Пришлось этому чудовищу вынести меня на берег. А где же сама рыба-то, спрашиваю я. Посмотрела мне Лу прямо в глаза и говорит: неужели ты думаешь, Дэйв, что я смогла убить существо, которое как-никак спасло мне жизнь?
0: А вот другая история. Ее, как говорят, слыхали из уст самого Джона МакДугала.
2: Пошел я однажды поудить. Взял с собой рыболовную снасть, завтрак, все как положено. Подхожу к реке, вдруг слышу шорох в кустах. Глядь, а там огромный медведь. Идет прямо на меня. Забрался я на дерево. Медведь подошел, понюхал, порычал. А потом встал на задние лапы и давай раскачивать тополь. Туда-сюда, туда-сюда, чтобы стряхнуть меня с дерева. Я, однако, держусь крепко. Порычал он еще немного и ушел куда-то. Минут через 10 решил я, что опасность миновала. И начал слезать с дерева. Да не тут-то было. Смотрю, возвращается мой медведь. Идет, валежник под ним трещит, а в передних лапах у него по бобру. Лезу я обратно на верхушку тополя. А медведь подошел, поставил на землю обоих бобров и зарычал на них. Бобры сразу принялись за работу. Щепки так и летели из-под острых резцов. Думаю, пропал я совсем. Не прошло и 5 минут, как тополь затрещал, зашатался и рухнул на землю. И я вместе с ним, понятное дело.
0: На этом месте обязательно находился простак, который, волнуясь, влезал с вопросом: «Ну и что, медведь?»
2: «Ну как что?» —
0: помедлив, отвечал Джон.
2: «Сожрал меня, конечно. А то он и медведь, хищник».

0: Я создал вас, чтобы мне наконец-то было с кем поговорить. Игорь Африкян. Как-то раз, уйдя далеко-далеко от третьего болота, мышонок подумал, что заблудился. И действительно, уже стало темнеть, и он совсем растерялся. Тогда он сделал последнюю попытку выйти на знакомые тропы и, как учили, сначала пошел вперед, а потом назад. Но и это не помогло. Тогда он пошел вправо, а потом еще и влево. И это тоже не помогло.
1: «Вот теперь-то я заблудился окончательно», —
0: совсем отчаявшись, прошептал мышонок. И тогда он, забравшись на старое поваленное дерево, стал молиться ему.
1: «Прошу, прошу тебя, помоги мне, помоги», —
0: просил мышонок раз за разом все трепетнее и жалостливее. И тогда он ответил мышонку: «Я создал вас, чтобы мне наконец-то было с кем поговорить. И что я слышу от тебя сейчас, мышонок? Просьбы. Давай лучше об этом поговорим. Если хочешь, конечно».
1: «Ну, как же так? Я же заблудился, и меня надо спасать, а не...»
0: «А ты попробуй», — прервал его он. «Ох, мышонок, если бы ты только знал, как все устроено, ты бы просто разорвался от обилия возможностей».
1: «Ой, нет, разорваться я совсем не хочу», —
0: подумал мышонок. Конечно, в иной ситуации он бы и разорваться не побоялся, лишь бы узнать, как все тут устроено. Но сейчас он был сильно напуган, поэтому обратил внимание только на это слово «разорваться». Ведь когда ты напуган, тебе совсем не до изобилия возможностей. Вот и я не хочу, чтобы ты разорвался. Поэтому давай просто поговорим», — улыбнулся он. И мышонок согласился и попробовал. А что же еще оставалось? И вот стали они говорить. Мышонок и он. Говорили. Долго говорили. Очень. «Ну, вот и все», — вдруг сказал он.
1: «Что, ну вот? Что, все?» —
0: спросил удивленный мышонок и тут же воскликнул. Он только сейчас заметил, что стоит у самого своего дома, и снова воскликнул.
1: «Вот значит как! Восхитительно!» —
0: еще раз воскликнул он. «А ты как думал?» — засмеялся он и превратился в шум ночного ветра.